0: он так посмотрел на меня философски и ответил: «Скажу тебе так, сын, не зря обручальное кольцо надевают на тот палец, из которого всю жизнь берут кровь».
1: Тишу.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Света, и все в курсе. И я думаю, певица со мной согласится. Верится с трудом в дружбу между парнем и девушкой, но, мне кажется, у таких отношений есть свои преимущества. Какие? Вот, например, можно сказать, да, я люблю тебя как сестру. И всегда можно добавить, как чужую сестру.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог принять.
3: Всем привет, я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. По поводу лечения у меня есть одна знакомая, которая никогда не ходит по врачам. Представляете? И при этом она прекрасно выглядит. А ее любимая фраза, такой, можно сказать, девиз. «Время – это самый лучший в мире доктор, но плохой косметолог».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Никита Набоков на Русском радио вместе с вами. Наверняка прошедшим летом вы сделали друг другу какие-то обещания. 100%, да, озвучили, я имею в виду. И если вы, допустим, предложили своей девушке съезжаться, она сказала, как съезжаться? В такую жару? Давай осенью, а? Осенью. Не забудьте ей об этом напомнить, что уже как бы осень, да? Но только по соответствующую песню, естественно.
1: Если ты

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одни мои знакомые прожили вместе просто гигантское количество времени. Недавно у них был очередной юбилей. И я подошел к главе семейства и спросил его вообще, в чем секрет вот такой долгой и счастливой семейной жизни. И знаете, что он мне ответил? Он сказал, по мере развития отношений один обязательно наглеет. Главное успеть первым.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично у меня никогда не было проблемы, чтобы завести таких, знаете, настоящих добротных друзей, потому что я с детства знаю один секрет. Хотите, расскажу? Только никому, между нами. Они познаются не в беде. На самом деле, друзья познаются в еде.
1: Все о путешествиях и путешественниках.
2: В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио. Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил одну знакомую, и я полностью с ней согласен. Она сказала: деньги, Миша, нужно тратить только на впечатление, исключительно. Поэтому вот я, допустим, недавно купил себе впечатляющее платье.

Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня уже несколько лет живет кошка. Кстати, недавно у нее был день рождения. И я понял одно. Если вот всем, у кого есть кошка, бесплатный совет. Если на кошачьем лотке написать «от благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 13+.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: корми с руки.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Насчет птиц не знаю, но я до сих пор удивляюсь, насколько кошки чистоплотны. Вот, например, недавно был одной знакомой, у которой давно живет кот. Я снял обувь. И этот кот так подозрительно, знаете, посмотрел сначала на меня, потом на мои кроссовки, потом опять на меня. И хозяйка такая: Миш, насчет этого не переживай, не волнуйся. Наш кот не ходит в чужие туфли, он брезгливый.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И, как говорила моя бабушка, доброе утро. Подъем, встаем, встаем. Нечего залеживаться в постели. Или вам там зарплату выдают, а? Подъем и на работу. А если...

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот, кстати, отличная примета. Все в твоих руках. И мой дед тоже активно верил в приметы. Меня, собственно, в это дело все увлек. Вот вам еще одна примета. Ходить на работу к деньгам, пожалуйста. А слушать любимые песни к классному настроению. Так что продолжаем совмещать приятное с полезным.
1: Что слушает страна?

0: встречайте главную утреннюю шоу страны «Русские перцы». Они могут и приблизить Новый год, и продлить лето.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
7: для лиц старше 16 лет.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума нового 9-го созыва сегодня проведет свое первое пленарное заседание. Депутаты изберут председателя Нижней палаты и его заместителей. Впервые в истории Госдума собирается на первое заседание в такие сжатые сроки, спустя 10 дней после выборов. 9-й созыв на 40% состоит из новых депутатов. В составе стало больше женщин. Появилось два новых комитета по уголовному административному законодательству, а также по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Правительство изменило нормы питания заключенных. В рацион осужденных и граждан, которые содержатся в СИЗО, включили сливочное масло, куриные яйца, творог и фрукты. Будет больше овощей. А вот потребление хлеба, картофеля, маргарина и соли, наоборот, сократили. Минюсте говорили, что обратить внимание на питание содержащихся под стражей предложил Минздрав. ГИБДД усилит контроль за автошколами с использованием дистанционных курсов. Согласно ведомственному приказу, образовательные организации должны будут сообщать инспекторам о применении технологий для преподавания теории. В этом случае госавтоинспекция будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют учебные площадки, машины и помещения. Российские футболисты обыграли иранцев в товарищеском матче в Казани. Игра завершилась со счетом 2-0, причем дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Главин. Сборная Ирана участвовала в минувшем чемпионате мира. Она занимает 22-е место в рейтинге FIFA. У России 35-я строчка. Впереди у нашей команды еще два матча. 3 октября с Намибией и 6 октября с Нигерией. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
3: перцы. Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, радуночки вы наши. Давайте просыпайтесь скорее. Сегодня, да, это среда, 7 часов 2 минуточки. Главное на главном тут для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Люди, здравствуйте.
4: Доброе утро.
5: Привет. У тебя есть среда? Я скажу тебе да.
3: Отлично, да.
4: А какая? Хорошая?
5: Окружающая.
4: Да, это окружающая среда уж точно суперская у нас. Потому что у нас вы есть, дорогие наши любимые слушатели.
3: Вот такие поцелуи вам с самого утра понедельник.
5: Да, но сегодня мы постараемся вам, конечно, поднять настроение испорченной песней.
3: Да ты что?
5: Да, мы такой секонд-хенд.
3: Да, нет, мы не секонд-хенд. Мы на острие атаки просто. Мы звезды. Ты голоса наши слышал, нет?
5: Слышал.
3: Наши голоса на нейросети используют, чтобы петь ими песни. Вот так вот. Понял?
5: Ничего не найдено в интернете. По запросу «Русские перцы».
3: Если ничего не найдено, мы сами приедем к вам домой и под дверью орать будем.
5: Да, не ищите нас в интернете, ищите нас в приемнике, потому что мы сегодня будем вживую вам петь.
4: Да, в игрушке «Переперцы» уже в конце этого часа. Совсем скоро вы услышите перченый гороскоп.
3: Да, чтобы понимать, как, что, почему, где и куда.
5: А еще мы сегодня обязательно перепрыгнем через двойную сплошную.
3: Да.
4: Будем нарушать?
3: Будем нарушать, как раз сейчас по тарифу 10 тысяч стоит.
5: Будем нарушать правила в игре против правил. Ну, а еще, естественно, мы послушаем много-много-много-много-много ваших любимых песен.
3: А теперь, собственно, песня.
4: Поехали!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, быстренько представляем, что лето продолжается. Отпуск. Все, перемещаемся в Турцию. В Турции кот самоотверженный 45 минут отбивался от воровок, не пуская их в квартиру. Короче, женщины вскрыли дверь квартиры, где? В Стамбуле. Вот, а когда никого из хозяев не было дома, но на входе их встретил 8-летний кот Мучизе.
2: Мучизе?
1: Вот, да, Мучизе. Вот так вот. Да, он просто говорит: да, нэр, будете? Нет, не будете, не надо. Вот, а естественно, этот кот бросался на незваных гостей, бил их лапами, чтобы спугнуть.
3: Он кричал: я из вас донер сделаю.
1: Ну, только на турецком. Да. Вот, а в итоге котик выдержал оборону, а воришки эти сдались и ушли. Вот, кто-то заслужил дополнительную порцию корма. Я думаю, что он донер заслужил, в принципе.
2: Да, да. Молодец, вот, какой. Да.
3: Ну, так вот, вот эти вот суровые стамбульские коты. Я всегда, когда туда приезжаю, действительно, я без подарка для них не приезжаю туда, потому что их надо всегда задобрить.
1: Конечно, они при каждом обменнике там рядом сидят. Им надо, да, как-то и поклониться.
3: Там
1: и
3: на всех улицах, да, лежит и корм, и водичка, и молочко.
1: Да, хорошие. И почесать за ушком надо обязательно.
3: Да, кушать. Потому что Стамбул — это город кошек.
1: Однозначно. Ходят, мяучат, красота. И главное, что вот, интересно в том, что вот запаха-то нет.
3: Понимаешь? А сейчас наша постоянная рубрика «Уроки турецкого».
2: Да.
3: А кошка будет по-турецки «кеди».
2: Кеди.
1: Кеди.
3: Да, а звать ее надо...
1: Не надо. Если вы громко это будете делать, я не сдержусь, успокойтесь.

0: перцев.
1: Так, Антон, ну соберись уже в конце концов.
2: Я не могу.
1: Ну сколько я буду тебя собирать по частям?
2: Я не могу, еще деталь валяется.
3: Это моя, а не тронь мою.
2: Это мне и с этой хорошо.
1: Тебе не подойдет, Антон. А овны? А сейчас все серьезно, ребята. Гороскоп. Не пытайтесь сегодня сделать все одновременно. Одно законченное дело порадует сильнее 5 героически начатых.
3: Тельцы, вам может пригодиться чек, гарантия или документ, который вы зачем-то сохранили. Вот и настал ваш звездный час.
1: Или справка.
2: Откуда это? Деталь выпала. Ну ладно. Мы, уважаемые близнецы, сегодня вас могут попросить выступить, поздравить или что-нибудь сказать перед людьми. На табуреточку вставайте. Не готовьте речь слишком тщательно. Экспромт получится гораздо живее.
1: Да. Раки, купите или соберите букет. Ведь совершенно не обязательно ждать, пока кто-нибудь догадается вас порадовать.
3: Львы, сегодня хороший день для спорта или активной прогулки. Организм будет благодарен за возможность не только сидеть или лежать.
2: Дева. Кто-то попросит вас научить его тому, что для вас давно элементарно. Кого его? Окажется, объяснять вы умеете не хуже, чем делать.
1: Весы, сегодня попробуйте, пожалуйста, провести вечер без фонового телевизора, вот этих роликов разных и бесконечной ленты. Тишина вас натолкнет на нужные мысли.
2: Снять ролик вот какой-нибудь.
3: Да. Скорпионы, не выбрасывайте упаковку от новой покупки раньше времени. Сегодня предусмотрительность может избавить от лишней возни.
2: Стрелец, вам может попасться отличный подарок для человека, у которого праздник еще не скоро. Берите! Будущий вы скажет вам спасибо.
1: Козероги, сегодня не стесняйтесь попросить рекомендацию. Хороший мастер, врач или специалист часто находится вот именно через знакомых.
3: Водолеи, сделайте что-нибудь непривычной рукой. Хотя бы почистите зубы. Мозгу тоже иногда нужна разминка.
1: Можно ногой, в принципе, сделать что-то.
2: Можно, если растяжка хорошая, да. Рыбки, дорогие, вам завершаем. Сегодня стоит пересмотреть любимую старую комедию. Это поднимет настроение до конца недели.
1: Антон, смотри, как я ногами зубы чищу.
2: Оу!
0: Перченый гороскоп на русском радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты... Всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Новости про братьев и сестер наших меньших. Значит, каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. В среднем...
2: Это правда.
3: Это факт,
1: да. В среднем на корм уходит 6100 рублей в месяц, на лечение и лекарства еще около 4900 рублей, а вот 60% хозяев готовы сократить расходы на собственное здоровье, лишь бы не откладывать лечение своего любимца.
4: Остальные 40% готовы присоединиться к питомцу и съесть тоже вот этого кролика в собственном соку.
3: Кстати, очень вкусненько в желе.
1: Паштетик, да. Щедрее всех оказались, значит, у нас айтишники. На питомцев они тратят в среднем почти 15 тысяч рублей в месяц. Следом идут маркетологи и медики. Конечно, тем более, если у вас вот эти вот новомодные породы, вот эти прекрасные кудряши, мои любимые, их же нужно чесать, их же нужно стричь. Это тоже нужно закладывать в статью расходов.
4: Да, им еще нужна няня.
1: Ну, это иногда. Не всем, конечно.
3: Но... Няня и хозяйка есть.
4: А некоторым нужен кинолог.
1: Есть, да. Кстати,
4: для воспитания, конечно.
1: Собачий детский садик.
3: Да. Собачий детский садик.
4: Собачья гостиница.
3: Нет, я единственное не понял, а что, ну, по поводу корма, да, и все остальное, а вот мойка там, это самое...
1: Ну вот, ну, надо сюда.
3: А люкс без багажника.
1: Да. Вот а я вот сейчас бы хотела воспользоваться служебным положением и спросить у наших слушателей, особенно кто живет в Москве, сейчас сложится
4: ситуация...
1: Где вы
4: моете свою собаку?
1: Где сделать прививку? Прививку. Я готова любые деньги потратить, потому что мне нужно привить моих дорогих.
4: Что-то какая-то сейчас, да, есть тема.
1: И напишите, пожалуйста, если знаете, где хорошая вакцина.
3: Да, прививочку надо. Мне еще мойку надо делать.
4: А я, знаете что, я хочу дождаться того момента, я хочу дожить до того момента, когда изобретут специальный аппарат, в который засовываешь своего питомца.
1: Димка!
4: А у него внутри там спа-процедурки.
3: Это есть такой аппарат уже?
4: То есть его там и моют, ну, типа как стирать. Ну, то есть у него, ну, это безопасно должно быть, естественно, чтобы ты туда его как бы поставил, а вынул оттуда уже чистенького, пахучего, начесанного, счастливого.
1: Бедный сфинкс.
3: Возьми его с собой в баню. Че ты переживаешь-то?
4: Ну, там температурные немножко эти самые условия неподходящие для собаки.
3: Не знаю, я в объятиях тискаю. И одного, и вторую.
0: Русские перцы на русском радио.

0: А вы знаете, я как-то давным-давно был в караоке, и вот эту песню мы решили спеть.
1: Ой, это моя любимая.
0: И там, значит, текст на экране был: невозможно рассказать вам историю на «ы».
1: На «ы»?
2: Не все буквы пропечатались нормально.
0: Думаю, что? Что за историю?
2: На «ы». Мы такие, выходим.
0: И вот тогда-то... Тогда-то, видимо, зародилась эта игра «Переперцы».
1: Да.
0: Вот тут реальная история на «ы».
2: Русские пырцы.
0: Русские пырцы. Рыск-пырцы.
2: Рыские пырцы. Новое польское шоу. Рыские пырцы.
1: Вот. И колынки.
2: Да.
0: В общем, ребят.
2: Подырок. Да.
0: Дорогие наши слушатели. Дымом и рызов.
2: Да.
0: И интын и рыв.
2: О, нормально.
0: В общем, сейчас мы будем вот это делать в нашей игрушке «Переперцы».
1: Да.
0: Заменим все буквы на какую-то одну.
1: Звоны-то. 8-495-995-105-105.
0: Я бы, кстати, переименовал эту игру в операцию «ы».
1: Да, кстати.
0: Потому что эта буква никогда не встретится в нашей игре.
2: Угу. Это единственная операция, на которую все бегут сразу.
0: Потому что слово на букву «ы» не существует.
2: Аппендикс вырезаем.
3: Русские перцы на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна?
4: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
3: Русское радио.
5: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
3: Только любимая.
4: Все прошло, летом это и прошлое, все равно. Я запомню лишь хорошее.
3: Только лучшее.
6: Сейчас веселый свеж, мрачный летит карты.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
8: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
14: В ленте.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно.
2: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Крутим песни мы с утра. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Профессионально это делаем.
2: Профессионально, конечно, знаете, с радостью.
4: Партитуры не горят, что называется.
2: Да. Может, тот человек, который нам зазвонился, станет нашим продюсером, наконец, может, и сделает нам сольный концерт.
4: Ой, давайте, сделайте нам, купите нам подписку на автотюн.
2: Да нет, сделайте, пожалуйста, нам сольный концерт в Волгограде, откуда вы родом. А Евгений звонил, знал. Женечка, здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Женечка, не хотите быть нашим продюсером, скажите?
5: Конечно, хочу.
2: Ну вот и прекрасно, вот и договорились. Но есть один
3: нюанс.
4: Мы поем маленький. Только на стадионах.
2: Да, да, только на стадионах.
3: И только чужие песни.
2: И только на пустых.
4: Чужие песни.
2: Вот как раз Жуков уезжает, мы приходим на стадион.
3: И начинаем.
2: Все нормально.
4: Но надо, знаешь, пока люди не разошлись.
2: Конечно. Когда они разойдутся, они поют не на тебя уже.
4: Да, Женечка, сейчас, пожалуйста, скажите нам, какой ваш любимый месяц в году?
5: Вообще апрель.
4: Сейчас нет, будем акать.
2: Не дай бог.
4: Ну, говорят, что в Москве акают.
3: Это, наверное, у вас день рождения, да?
5: Да. Ну и вообще прекрасный месяц, когда теплеет, зеленеть начинает.
4: Вы овен или телец?
2: Переход такой.
5: Овен.
3: Ой, сегодня как раз он в гороскопе, что вам улыбнется удача. Поэтому, Женечка, слушайте внимательно нашу песню, а мы попробуем ее испортить как следует.
2: А вам потом нужно угадать. Приготовились? Раз, два, три, четыре и...

0: Какая-то короткая у нас получилась песня.
1: Нормальная.
0: Женечка, вы уже как бы все...
2: Короткая и непонятная.
0: А вы как хотели-то? Чтобы мы все по-понятному успели вам?
3: Эксклюзивно для будущего продюсера.
2: Я слушаю и угадываю. Шикарно. Это все по
1: прям это. А так всегда.
3: Мы можем еще раз, мы можем один раз первую строчку еще вам спеть. Вдруг получится.
1: Давай,
3: ну так как продюсер.
1: Только
3: первую. Только медленно.
0: Давайте.
3: Раз, два, три.
4: А слышат вас Райан, что я табаблаблан.
0: Ну как, Жень, лучше стало?
1: Что? Табаблаблан.
2: Легче не стало.
3: Вот и нам тоже легче не становится, судя по тому, что мы делаем.
0: Ну какие-то варианты хотя бы, давайте. Ну, может быть, пальцем в небо и угадаем.
2: Ну, мне такое ощущение было, слово какой-то параплан.
1: Параплан! Абсолютно неправильно!
3: Да.
0: Эх, не было там никакого параплана.
1: Да, это на самом деле район.
0: Да.
3: Услышит весь район, что я в тебя
1: влюблен. А я думал, сова.
0: Да, мы предлагаем вам оригинальную версию, Женечка. Послушайте и не расстраиваться.
1: Привет, Волгограду, мы скучаем.
3: Ой, опять сольник сорвался.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: В пустоте слышу слова.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляционные ожидания граждан в сентябре выросли на 0,5%, превысили 14%. По данным Центробанка, наблюдаемая населением инфляция тоже пошла вверх, оказалась выше 15%. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано прежде всего с динамикой цен на топливо. Другие заметные компоненты внесли существенно меньший вклад. Это в том числе плодовочная продукция, чай, кофе, алкоголь. А в октябре основным проинфляционным фактором станет индексация тарифов ЖКХ. Минтранс поддержал законопроект, расширяющий наказание для авиадебоширов. В ведомстве заявили РБК, что поправки должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров. Ранее документ внесли в Госдуму. Предполагается, что авиакомпании получат право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. Однако законопроект предусматривает исключения, например, на безальтернативных маршрутах. В Росприроднадзоре рассказали, где в Подмосковье можно встретить бурых медведей. В ведомстве заявили РИА Новости, что в основном они обитают в северных и северо-западных районах. В частности, это Можайский, Шаховской, Талдомский и Волоколамский округа. В подмосковных лесах могут обитать около 80 медведей. Животные стали чаще приближаться к дачным поселкам и СНТ в поисках пищи. Отопительный сезон в Москве начнется уже завтра. В столичной мэрии заявили, что процесс подключения будет поэтапным, займет несколько дней. Сперва отопление появится в школах, детских садах, больницах, затем в жилых домах, офисах и на предприятиях промышленности и торговли. Обычно в Москве отопление запускают, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней держится ниже 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон начался в конце сентября. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: Да ладно, прям не слушал. Конечно же, слушал. 8:02. «Главное на главном» продолжается. Здесь второй час компании с нами, с «Русскими перцами». Здесь Дима Морозов, здесь Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте.
5: Здравствуйте, люди.
6: Привет. Здравствуйте. И люди, и не только люди.
4: И не люди.
5: Да.
6: И вы тоже. Да, да, слушай, они тоже слушают «Русское радио».
4: Конечно, конечно. А кто нам будет писать вот эти?
6: Вот эти нам, кстати, в последнее время не пишут.
5: Да, нам пишут, да? Что мы только хорошенькие.
6: Все переобулись,
5: да, классные,
6: да. Все хейтеры превратились в фанов.
5: Да.
6: А так,
5: конечно,
6: оно и бывает.
4: Конечно, да. Когда ты вот видишь живую человека, он тебе дает, говорит, да-да-да-да, ты его видишь, он говорит, господи, я так рад вас видеть.
6: Да,
5: да.
6: Нормально,
5: да,
6: это,
5: да,
6: бывает. Не, у нас вообще хейтеров нет, это прекрасно. Спасибо вам большое за то, что вы нас любите. Мы вас любим еще сильнее.
5: Да, и поэтому, наверное, судьба дает нам с вами людей, когда мы их встречаем, очень добрых, позитивных, открытых, и на которых всегда можно положиться. Вы же знаете, что я обожаю горошек. Зеленый.
4: Да, да, да, да, слышали.
6: Молоденький, она,
5: да,
6: любит,
5: да,
6: молоденький,
5: да,
6: горошек.
5: Да, да, молочный.
6: Даже старый горох, он уже так, ну как бы не очень.
4: Это прям, это...
5: И когда летом сезон, я, мне кажется, питаюсь уже вообще только им, наверное. И, значит, пишет мне летом как-то однажды моя подружка. Я в Крыму, и тут, говорит, килограмм гороха стоит 10 рублей. Тебе надо? Ну, тоже человек, видишь, заморочился, вспомнил обо мне. Я говорю, конечно.
4: Тебе надо фуру?
5: Максимум, который ты можешь, привези, пожалуйста, потому что они были на машине. И когда вернулись обратно, она сказала мне, чтобы я заехала за горошком по такому-то адресу.
6: Ты выходишь на улицу, а там КамАЗ стоит просто.
5: Не, она была в гостях за городом у своих друзей и сказала, ну, заедь, пожалуйста, сюда, вот за горошком. В общем, я приехала.
6: А у них на даче плантация гороховая, и Полина там потеряли.
5: И я там все.
4: Зигум-гарум-гейм.
5: Короче говоря, там оказалось семейное мероприятие в этом доме. Людей я там никого не знала, но меня не отпустили. И сказали, так, а ну все-все-все в дом, давайте приходите, садитесь за стол, все, все познакомились с компанией. В общем, честно говоря, я никого там не знала, но классно очень провела время.
6: И ты им сказал: здравствуйте, я Полина Гороховая Королева.
5: Да. Они сами почувствовали.
4: 100 блюд из гороха. Вот. Понимаете? Пожалуйста.
5: Нет, такое я не люблю. Я
4: закрываем
5: дверь.
6: Сейчас будет концерт.
5: Как жалко, что, конечно, он так быстро отцветает.
4: Да, конечно, отцветает.
6: Поэтому я хочу, чтобы изобрели когда-нибудь вот такой вот,
5: знаете,
6: балконный какой-нибудь гороховый парник, да, или что-нибудь такое.
4: Горох ты балконный.
6: Ребят, расскажите вашу историю, как вы случайно оказались там, куда вас вообще не приглашали.
5: Да, расскажите нам, пожалуйста.
4: Только не про эти вечеринки, ладно, где вы прошли плюс один, не надо туда.
6: Не, вот вас не приглашали, а вы случайно там оказались. Пишите в Максе и в ВК.
5: Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Расскажите нам, пожалуйста, когда вы случайно оказались там, куда вас вообще никто не звал.
1: Вот пишет нам Цветочка. Однажды оказалась в гостях у друзей, моих друзей, которые меня не знали и не звали. Они только что сняли квартиру, я помогала им с уборкой, перестановкой и так далее. И спустя примерно лет 7, точно не помню, я сама уже живу в этой квартире 4 года. Хозяин ее теперь мой муж. Вот так вот, представляете? Вот пришла тогда помочь.
0: И осталась.
1: Навсегда.
2: Это хорошо.
1: Мы продолжение
0: ждем вот этого. Да, ждем, да, продолжение. Лизочка вот еще написала. Пришла в школу к племяннику, но перепутала кабинет и попала на собрание параллельного класса. Просидела собрание в смысле, что все идет по плану, как бы, да, но она же не знает родителей. Делала записи, какие-то вопросы задавала. В конце раздавали общие фотографии всего класса, и вот она тогда и увидела, что моего племянника на фото нет. Поняла, что не туда пришла, но признаваться всем не хотела. Досидела и дослушала до конца.
1: Правильно сделала.

0: Ну, слушайте, а сколько раз я аудиториями ошибался? Ну, так сидел, тоже чужие лекции слушал.
1: Да все на одно и то же там везде.
2: Да. Все туда, все в багаж, все нормально.
0: Да.
2: Правильно.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200. Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: по 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
2: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
4: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Ну, расскажите нам, куда вы попали, куда вас вообще даже никто не звал, не приглашал.
2: Вот нам пишет Лорензия.
3: О, Лорензия.
2: Значит, я с подругами отдыхала в Малайзии на острове и в отеле проводили местную свадьбу. А накануне был девичник, куда, собственно, мы с подругами и попали случайно. Все коктейли для девушек в баре были бесплатные, мы до ночи протусили. До сих пор помню, как мы отплясывали с одной австралийской бабулей.
1: Вау.
3: Нормально.
2: Прикольно.
3: Родственник со стороны России.
1: Лорензия.
3: Лорензия, бонжорно.
1: Бабуля австралийская. Слушайте, какая прекрасная история.
2: Ну, это Лариса, на самом деле. Лоренци — это Лариса.
1: Ну, понятно. Но бабуля, на самом деле, австралийская, наверное, да, была, да, потому что им ближе до Малайзии долететь.
3: Да, и не вскрывай ее. Пусть она будет Лоренци. Вдруг потом зайдут и скажут: ребят, да, вот ваш счет за 143 напитка, пожалуйста. Будьте добры.
1: Вот Ульяна нам еще написала. Она случайно попала на мастер-класс по рисованию тушью. Просто проходила мимо, там было свободное время. Она решила вот попробовать.
2: Класс. Я люблю такое.
3: Вот тушью мне нравится. Особенно, когда вот силуэты рисуют. И прям.
2: Вообще люблю мастер-классы, когда ты на них просто как-то гуап и попал.
3: Ни с того ни с сего.
1: Кайфуешь. Или ты пришел кому-нибудь на день рождения, а там хоп, и какой-то вот подарок.
3: А там хоп, и за детским столиком лепят люди. Я один раз
1: сказал,
3: так, понравилось. Такую кружку сделал
2: кривую. Кружку? Этому ты себе микрофон сделаешь.
3: Не, микрофон не сделаю. Чего я пластилиновый микрофон как дурак буду? Хотя...
1: Ну, слушай, Антон, ты же пел в расческу в детстве.
3: Я не в расческу, я пел в лак для волос. Я как бы сразу на райдере сидел.
1: А, ничего себе. Лакшери.
3: Лакши, да?
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО «РБД», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
3: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио.
1: Такая тяжелая история.
2: Тяжелая?
1: Да. Шучу. Нет, ну она просто долгая, очень Давай. Долгая, но ее надо рассказать.
2: Давайте, мы нам... удобнее уселись, да, все
1: давайте,
2: готово.
1: Садитесь, у нас целый рабочий день еще впереди. В общем, да. Итак, я начинаю. А? Нам в мессенджере Макс, в нашем канале, написал Алтан Герел. Угу. А, как-то раз он сидел, ждал супругу с конференции. Конференция проходила в Листвянке на берегу Байкала. Пока он ждал, решил проехаться по красивым местам. В итоге оказался возле комплекса «Долина мечтателей», сидел в машине и увидел, как подъехал большой автобус. Из автобуса вышла большая группа людей, их сопровождал гид. Ну, я подумал, что это экскурсия, потихонечку пристроился к группе.
2: Молодец,
1: на халяву, да. После небольшой речи прошли в ресторанную палатку, там был накрыт большой стол для участников. Оказалось, что это была не экскурсия, а встреча инвесторов. В итоге он познакомился с людьми хорошими, узнал много интересного, вкусненько поел. Так, Алтан, ну-ка посмотрим, что тут у вас. Есть ли у вас миллионы на счету после этой встречи?
2: Так, а ты куда уже? В нашу базу залез? По всем слушателям нашим?
3: Сейчас люди узнали, что у нас есть база.
2: Конечно, да.
1: Да, расскажите, как вы попали туда, куда вас не приглашали. Может быть, на чужую свадьбу зашли.
2: Ты давай, зуб не заговаривай. Нашел? Миллионы есть?
1: Миллионов не вижу, но семья у него прекрасная.
3: То есть, он познакомился сам просто?
1: Иногда семья дороже миллионов.
2: Это согласен.
3: Это да.
1: Что там эти миллионы?
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы действительно русские перцы. Пересчитали все наши деньги и поняли, что пора с ними расставаться.
2: Пора расставаться, потому что жгут руки, и лишних денег, естественно, нам не надо.
3: Пришел этот грустный момент. Но для кого-то он может стать счастливым.
2: Конечно.
3: Если вы сейчас заберете 10 тысяч у нас.
1: Тимка, давай с легкостью расстанемся с этими деньгами.
2: Давайте, легко расставайся.
3: Ушли, я уже как только не пробовал. Пришли. Никто их не забирает все равно.
2: Вот тебе сегодня их в самолете.
3: Я уже и с легкостью, я уже и с тяжестью. Ну, и как только не колдовал, и заклинания не читал.
1: Сегодня легко же деньги пришли. В карман заглянул и нашел. Кстати. Поэтому давай, не прибедняйся.
3: Но я их никому не отдам.
1: Это твои, ладно, кровненькие.
3: 10 тысяч у нас есть.
2: Чего только в пуховике у тебя нет?
3: В кармане джинс.
1: Да, представляете?
2: То есть они прям нагретые там.
3: Ты посмотри, вот я тебе даже покажу. Смотри, как шуршат.
1: Так что ты сегодня человек удачливый.
3: Подожди.
1: Давай, жду.
3: Убавь музыку.
2: АСМР.
1: Так звучат деньги.
2: Выиграйте бабло, выиграйте бабло. Игра против правил.
3: Да подожди, деньги не слышно.
1: Мы долго их будем слушать.
3: Ой, вечно их бы слушал, дядь Семен.
2: Боже мой. И пока Морозов продолжает мять сценарий, мы, пожалуй, скажем номер телефона, по которому надо позвонить.
3: 8-4, это деньги настоящие. 8-4-9-5-9-9-5-105-7. Ну, мятые, да, ну ничего.
2: Мятое бабло.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
11: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главные и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
11: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является страной. любой сделки купли-продажи. 12+.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Как мои дела накопились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денежки нашли, пошуршали, пересчитали. Осталось их только отдать кому-то. Как вы думаете, кому? Анечке из Нижнего Новгорода, возможно, вариант. Здравствуйте, Аня.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
2: Анечка, утро. Вы слышали, как Димка заряжал вселенную шорохом денег?
4: Я заряжалась вместе с ним.
1: Отлично.
3: Сейчас мы прям вот проверим, заряд работает или нет.
1: Заговор на богатство.
3: Или с задержкой происходит это все. Так, значит, у нас правило очень простое. Вы просто-напросто отвечаете на 5 вопросов, дорогая Анечка, за 20 секунд. Отвечаете неправильно, но очень похоже на правду. Долго не думайте, потому что времени очень мало, всего лишь 20 секунд. Все сделаете верно, заберете 5000, потом поиграете с нами в суперигру, еще 5000 получите.
1: И такой десятка, все очень просто.
3: Либо ничего. А вот, понятно, да?
4: Да.
1: Ну, тогда поехали.
2: Удачи.
1: Кто живет в конуре?
4: Кошка.
1: Чем едят макароны?
4: Ножом.
1: Сколько колес у обычного велосипеда?
4: 20.
1: Что ставят в вазу?
4: Подсолнух.
1: Что растет из желудя?
4: Семечка.
3: Еще раз.
2: Семечка
3: растет из желудя.
1: Ну, нормально, семечка растет из желудя. Это да, значит, но, что? Это 5 тысяч.
2: Но у нас есть, нет, к сожалению...
1: А один вопрос по поводу вазы?
2: Да, это неправильный был ответ. Мы не можем его засчитать. Это точно. Потому что в вазу ставят цветы. Да. Этот подсолнух – это и есть цветок.
1: Да.
2: Как бы здесь, к сожалению, не получается, что мы его засчитываем.
1: Сейчас, подожди, я вдохну.
2: Ну да.
3: Ну и как бы семечку тоже мы не можем, наверное, засчитать, да?
1: Не, ну почему семечку-то из желуди?
3: Ну как, ну должно быть дерево какое-то.
1: Дерево из
3: желуди? Надо было дать какое-то дерево. Береза, там сосна, клен. То есть что-то похожее на правду. Ну из семечка это вообще ни к селу, ни к городу.
1: Итого.
3: Желудь, он и сам и есть семечко.
1: Че, 3000, что ли?
2: Ну это же классно! Чего?
4: Спасибо.
2: Мы сложили здесь все по полочкам.
3: Срезали все деньги и говорим, классно!
2: Ну нет, ну это же по правилам, ребят.
3: Да, к сожалению, да, мы вот такие вот в рейтинге.
2: Не мы их придумали, вот видит Бог.
1: Да.
3: Аню, простите Христа ради. Мы больше так не будем.
1: Будем, неоднократно.
2: Вы звоните нам еще, Анют, хорошо?
3: Анют, вы не расстроились, надеюсь?
4: Да, обязательно.
3: 3000.
1: Ой, хорошо, ну все нормально, зачу, Анечка.
3: Все, хорошего вам дня, пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Реклама на русском.
5: Осень за окном,

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве рассказали о финальной стадии разработки третьего пакета мер против кибермошенничества. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил РИА Новости, что будет около 20 инициатив, в основном это коснется борьбы с серыми сим-картами. Минувшим летом президент подписал закон о втором пакете мер. Среди прочего, у граждан появилась возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а еще один человек теперь не может оформить свыше 20 сим-карт. В России завершается приемная кампания в вузах. Миноборнауки заявили, что сегодня последний день приема на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. А зачисление в аспирантуру продолжается. Этот процесс завершится не позднее 30 ноября. Приемная кампания в российских вузах стартовала в конце июня. В этот раз было 620 тысяч бюджетных мест. Средний конкурс – 18 человек на место. Минстрой готовит единый рейтинг подрядчиков для допуска к госконтрактам. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что уже утвердили план по переходу предприятий строительной отрасли к новой системе оценки. Власти хотят создать источник достоверной и актуальной информации о деятельности и ресурсах строительных компаний. Так можно будет оценить способность подрядчика исполнять свои обязательства. Почти треть опрошенных россиян раздражают новые слова из интернета. Афиша Daily пишет, что четверть респондентов предпочитают не использовать такие выражения. Столько же относятся к интернет-сленгу спокойно. По их мнению, одни слова останутся в русском языке, а другие исчезнут вместе с трендом. Оказалось, что для 37% опрошенных важнее то, что слово уместно и понятно собеседнику. Еще 32% не любят интернет-жаргон, независимо от того, кто его использует. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
3: «Русские перцы».
4: Так, руки шире, ноги вместе, ра-та-та, да
5: 3-4. Ой, я на шпагат сел.
4: А тут аккуратнее, ну мы знаем, что ты умеешь.
5: И все, встать ты не могу.
6: А какой тебе, продольный, поперечный лучше получается?
4: Сесть может.
5: Средний.
4: Сесть может, а встать уже с трудом.
6: Да, это все возраст.
4: Да, но в любом случае, ребят, давайте сейчас без вот этих кульбитов. Давайте аккуратненько, спокойненько проживем эту неделю до пятницы. Нам еще нужны силы.
6: Да, выходные как оторвемся, да в такой шпагат, да в секой.
4: Да, если оторвемся. Потом надо швею какую-то мотористку найти, чтобы она сшила все это.
6: Мы в понедельник сразу же выйдем на работу и всех подошьем к делу нашему. Людей, которые любят веселиться.
5: А потом увидишь, что перцы подшитые.
4: Да, а сегодня мы будем подшивать к делу ваши истории в наше досье. Истории у нас такие сегодня. Кстати, у нас швея сегодня, мотористка-подшивальщица, главная, на Полина Жукова.
6: Здравствуйте.
4: Старший следователь по делу, подполковник уже, между прочим. Антон, уже полковник? Повысили, ничего себе.
6: Почему не отмывали звезды?
5: От сериала к сериалу.
4: Он уже полковник, настоящий полковник Антон Владимирович Юрьев.
5: Здравствуйте.
4: Ну и диктор всея Руси Дима Морозов. Здравствуйте.
6: Эль Кюль Пуаро, ты наш. Человек, который тоже вот это вот все видит, все замечает, все знает.
4: Я скорее Коломбо.
6: Ладно, хорошо.
5: Коломбо.
6: Коломбо, так Коломбо.
5: Офигенный был у него, да?
4: Да, я вот хочу, кстати, такой себе. У Бодрова вот хочу отжать. Так, ребят, ну что, у нас сегодня тема. Когда вы попали в какое-то место, куда вас вообще не приглашали? И чем все это закончилось? Расскажите, пожалуйста.
6: Да, пишите, пожалуйста, истории в нашей группе ВКонтакте, в канале в Макси, ну и в личные сообщения тоже отправляйте свои истории.
5: Да, можете прийти и рассказать там лично.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну-ка, незваные гости, расскажите, как вы попали не туда.
2: Вот, пишет нам Мария, как она попала не туда, но оказалось очень даже хорошо. Значит, она приехала на зимние каникулы с учебы из другого города в родной и пришла навестить маму бывшего парня, с которым они прожили несколько лет и расстались в очень хороших отношениях. Оказалось, что на следующий день у него, у бывшего, свадьба. В итоге я погуляла на свадьбе бывшего.
3: Нормально.
2: И хорошо провела время.
3: А что такое? Вот порадовал за человечка.
2: Ничего. Если люди расстаются в таких прекрасных отношениях, можно за них только порадоваться. Отпустить.
1: Да.
2: Пожелать счастья. Потому что Маша вас найдет.
3: Потом, понимаешь?
1: Вот да. Смешное сообщение пришло от Светочки. Она говорит, а мы однажды приехали на концерт любимого артиста Сергея Лазарева. А там никого. Оказалось, что мы перепутали год.
3: Слава богу, не артиста.
1: Когда покупали билеты, купили не на тот год.
2: И знаешь, что ходят, да, две, на прошлый.
1: Да, ходят две странные девушки вокруг стадиона и спрашивают, какой сейчас год? Какой сейчас год?
3: Не, ну по факту успеют. Лазарев же долго будет петь.
1: Да. Ну, в принципе, это, знаешь, это когда фанаты приходят раньше всех, чтобы поближе к сцене. Вот вы пришли на год раньше, вы точно будете стоять ближе.
3: Разбейте палатку, ждите там.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание!

0: Водители. Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка». Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 миллионов 259 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
4: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском радио.
1: Ребят, сейчас будет горячая история.
2: Твоя?
1: Угу.
2: Давай.
1: Ну, в принципе, всем можно это услышать. Ничего такого там как бы не было. Но однажды, когда я отдыхал в замечательном городе Душанбе. Обожаю Душанбе, Таджикистану большущий привет. Там тепло, там такой красивый вид, там такая красивая природа. А фрукты, а какая черешня, господи помилуй. Ой, хочется, хочется. Ну, в общем, однажды пошел я утром на завтрак в ресторан, в отеле. Ну, и когда возвращался в номер, открываю своей карточкой дверь. Захожу, полумрак такой, шторы блэкаут, темнота. И на моей кровати лежит женщина.
2: Дима!
1: Ну вот, что-то, укрытая что простынкой. Такое?
3: Вот это гостеприимство! Это я понимаю.
1: Она вскочила, закричала.
3: Да?
1: Я тоже закричал.
3: На своем, на душанбейском, да?
1: На своем я закричал. Оказалось, что в отеле был какой-то в то утро сбой.
2: Так.
1: И все карточки открывали все номера. То есть я мог в любой номер зайти и, в принципе, открыть. Но я просто перепутал дверь. В соседнюю зашел, не в свою.
3: Вы встречаете?
2: Где эта история?
1: Зашел не в ту дверь.
2: 10 лет вместе.
3: Где?
2: До ангелочков.
1: У меня эти истории по-другому заканчиваются. Я просто сразу извиняюсь и иду в свою дверь.
3: Да. В отличие от артистов.
2: А мог бы,
3: кстати, Дося, вот мы могли бы к тебе в гости приезжать в Душанбе.
2: Понимаешь?
1: Нет, Душанбе всегда ждет вас, ребята. Это самый гостеприимный, наверное, город.
3: Как ее зовут?
1: Город. А я откуда знаю?
3: Да ладно, что ты засмущался, закраснел.
1: Я извинился и ушел. Все.
3: Господи, мы вот
1: на этом занавес, титры.
3: Ты один по гостинице бегал в одной тюбетейке на голое тело. Все же помнят, что ты прям это самое.
2: А, это ты был в тех новостях.
3: Вместо тысячи плов.
1: Так, ребят, с этими вещами, пожалуйста, не шутите. Пожалуй, все серьезно.
3: У вас серьезно? Так вот я тебе говорю, как зовут ее. Ну что ты?
1: Так, все.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydi.ru 16+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
13: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
14: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro.
15: тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Когда вы случайно оказались там, куда вас вообще не приглашали, делитесь своими историями, мы продолжаем их читать. Вот написала нам Галина, она возила детей в музыкальную школу, у них разница в возрасте 3 года, поэтому на сольфеджио они были вместе, а потом уже по разным классам расходились. И чтобы не ездить туда-сюда, значит, Галина оставалась в холле ждать ребят. И вот как-то из кабинета выглянула голова и спросила: «У вас есть полчасика?» Я ответил: «Ну, да». «Можете нам помочь? Идите сюда». Так я оказалась на репетиции, где мне вручили маракасы. Да, я делала ритм, делала шум движениями рук вверх-вниз. Галя, ну это классно, представляете как? Мне нравится такое времяпрепровождение. Класс. Не просто сидеть ждать.
2: Да.
1: А еще и творчеством заниматься,
3: теперь
1: в музыкалке.
3: Теперь эти полчаса она может просто выходить на улицу, да, спокойно?
2: Ну да.
3: Вот, ставить шапку и...
2: А раньше приходилось лайки ставить всем.
3: Да, да, да.
2: А сейчас, вот видите, хоть какое-то полезное, интересное занятие. Самое главное, оригинальное.
3: Пошла, отмаракасила, извините, все нормально.
2: Анжелочка нам написала, что у них первый новогодний корпоратив был в новой компании. Никого она еще не знала. Адрес перепутала. Гуляла в другой вообще компании, на чужом корпоративе. Мне понравилось, говорит. Познакомилась с хорошими людьми, дружу с некоторыми до сих пор.
1: Класс.
2: А вы как бы перешли в ту компанию, потому что у них такие классные корпоративы.
3: Uh-huh.
2: Кстати.
1: Можно так рейд устроить по всем корпоратам.
2: А, не рейд, а рейтинг.
1: Рейтинг корпоратов.
3: Рейтинг корпоратов.
2: Да, в принципе, вот сейчас новогодние будут вечеринки. Мы можем устроиться, в принципе, вот этими ревизора, которые могут ходить по вашим корпоративам, ставить вам оценки.
3: Гулять, есть.
2: Да, мы даже танцевать. Белые перчатки наденем.
1: Да, пыльно или нет.
3: И станцуем танец Майкла Джексона.
2: Это я так завуалированно говорю, что мы можем провести ваш корпоратив.
1: Конечно.
2: Новогодний. Обращайтесь. Русские перцы. Антон, Полина и Дима.
1: На вашем празднике.
2: Вам со скидкой.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ой, когда у нас история любви, любовная любовь появляется. Да, я такое очень люблю. Вот Виктор пишет, что вместо одного человека он поехал в командировку и в поезде встретил девушку.
2: Так, давай.
1: Она ехала поступать на учителя физкультуры.
3: Он встретил девушку.
2: Поступила?
1: Проехали 10 часов. Нормативы сдавали. Все эти 10 часов,
2: видимо. Все 10 часов нормативы?
1: Ну ладно, ладно, шучу. А, значит, все.
3: Подождите, они там подтягивали, что ли?
2: Какой ты древний, а?
1: Не дают мне рассказать.
3: Ну давай, что там? Давай. Это была рекламная пауза. Ну, перерыв такой. Да, давай, давай.
1: Приехали в Иркутск, потом он уехал, а Виктор в Воронежскую область. Разминулись их пути. Но спустя время Виктор все понял, что там была его судьба. Женщина его мечты. Он вернулся, они поженились 20 лет уже. Две дочки, и он ее очень сильно любит.
3: Так, продайте этот сценарий уже, наконец, Нетфликсу. У них снимают какую-то ерунду.
2: Почему
3: давайте
2: Нетфликсу?
3: Вот...
2: Пусть у нас выходит, а он в Иркутск вернулся?
3: Нет, пусть они знают, какая сильная красавчик в России любовь.
2: Знаешь, такая сильная.
3: Да-да-да.
1: У нас в России вообще все сильное. Люди, ух, какие! Эх, вот Маринка написала, например, она отдыхала как-то летом в Петербурге. И вот идет после 7-часовой прогулки домой, ноги гудят, вот уже все устало. Останавливает ее девушка и говорит: если вы устали, если у вас болят ноги, то вам к нам. Я пошла за ней, как такая, знаете, вот завороженная вся. Очень все болело. В общем, оказалось, что там какая-то компания. Она рекламировала какой-то супераппарат, который лечит микротоками и расслабляет мышцы.
2: Ага.
1: И очень положительно влияет на весь организм. Я просидела на процедуре около 2 часов. Вышла оттуда как новенькая, ни капли усталости. Вот это я удачно зашла.
3: Класс.
1: И бесплатно.
3: А у меня
2: микротоки, это хорошо, без этого. Детка, вот тебе розетка.
3: У меня одна подружка сходила тоже на подобную процедуру. Заманил кто-то ее без приглашения. Попала, значит. И ей половину лица намазали, а половину оставили как было. И показали, типа, вот смотрите, какая вы с нашей косметикой, а какая вы без нее.
2: Вот она теперь и ходит. Здравствуйте.
3: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Напоминает рекламу зубной пасты с яйцом.
2: Нет, там другое мазали, там другое мазали.
3: А мне это напоминает танцевальный номер, когда у тебя половина мужчин и половина женщин.
1: А,
3: и он
1: наращивается.
2: Что касается зубной пасты, я до сих пор ее так и проверяю. Вот, люди.
3: На яички.
2: Люди в гипермаркетах удивляются, конечно.
1: Какой?
3: Ну, реклама это...
2: Во многие магазины меня не пускают.
1: Потом главное постучать.
3: И самое главное, чтобы ваши волосы были пышные и шелковистые.
2: Кстати, на самом деле, да. Когда вот проверяешь, почему-то волосы растут на голове.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте».
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневном акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: можно я сейчас скажу? Я поеду сейчас вот туда, куда меня не приглашали.
1: Боже,
0: я сейчас поеду учинять скандал.
2: Ну нет, давай без скандалов.
0: Без скандалов? Ну, я попробую. Если получится.
1: Начни интеллигентно.
0: Хорошо.
3: А ты будешь записывать на видео все?
1: Конечно, у
0: него. Там нельзя, потому что это режимный объект. Там, к сожалению, нельзя.
3: Хотя бы на аудио. Я скандал такой учинил.
0: Ну, буду решать бюрократические вопросики. Я это люблю.
1: У нас уже есть общественное движение, называется «Стоп Дима».
3: И стикеры такие.
1: Не помогает, честное слово, да. Но это не стикеры, там кляпы. Такие.
0: Нашу песню не задушишь, не убьешь.
3: Я поддерживаю тебя,
0: Дима. Я борюсь за ваше благополучие.
2: Спасибо, Димка.
1: Лучше бы за благосостояние.
0: А это уж сам.
3: Это следующее.
2: Через 4 года будем за тебя.
0: Да. Нет, не надо. Там есть более достойные кандидаты, я уверен. Поэтому нет.
3: Что ты за 4 года? Я может быть, с тобой такие метаморфозы случатся?
0: Вообще не надо мне это. Ребят, я хочу быть зрителем в зрительном зале.
2: Хорошо.
0: На сцену не хочу.
2: Давай на сцену. Давайте на сцену пригласим Тимура Бодрова.
0: Да. Давайте, мы его здесь еще не
3: попросим. Была история, была ситуация, когда я, наоборот, оказался в том месте, куда проник человек, которого не ждали, не приглашали, не ожидали. Значит, история такая. Я однажды в торговом центре покупаю, значит, какие-то шмотки. В кабинке стою. Да. А там такая кабинка, не дверца, а шторка висит. Значит, стою, прости господи, полуголый. Вот, и в моменте чувствую,
0: что
3: какие-то руки сквозь шторку меня тянутся обнимать.
2: Ого.
3: Я даже не успел ничего, даже никакой звук произвести. Он такой: Наташа. А супруга его в соседней кабинке. И она тут же отреагировала: милый, я в соседней кабинке. Капец, там оказалось,
1: короче, говорит, а уже поздно.
3: В общем, там оказался какой-то огромный бугай. Я таких красных чуваков. Вот он ни слова ничего не сказал, но супруга извинилась, конечно, за него.
1: Слушай, ну с другой стороны, я понимаю тебя. Если ты открываешь шторку, там огромный бугай. Че сопротивляться?
0: Скажи, сколько тебе пришлось пройти? Сколько тебе пришлось пройти терапии?
1: В рамках извинений, он твою корзину оплатил, то, что ты мерил.
3: Да, я моральный ущерб, пожалуйста, оплати мою корзину.
1: Отлично. Наташа, ты теперь Тимур.
3: Я помню, Наташа.
1: О, боже ж
0: ты мой. Теперь Тимур заходит в кабинки, где все закрывается на ключ.
3: Да. Я уже не закрываю кабинку, оставляю открытой, чтобы это наверняка.
1: Заходите в мой дом.
0: Где ярмарка. Все, нам пора уходить.
2: Мы пошли.
1: Не думал, что мы закончим эфир на полуголом Тимуре, ладно, и на бугае на каком-то. Это Жуков, Морозов, вот Юрий, вам до свидания. Бодров здесь остается. Пока.
3: Пока.

0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Осень за окном,

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
2: Круглосуточно.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба рассказала о соглашениях 15 регионов с независимыми АЗС. Они договорились стабилизировать цены на топливо согласно постановлению правительства. Кроме этого, ФАС заявили газете «Коммерсант», что против нефтяных компаний и участников топливного рынка возбудили почти 60 дел из-за нарушения закона о защите конкуренции. Выдали свыше 90 предупреждений. В основном проблемы возникают с независимыми заправками. В Минфине объяснили, как с 1 октября снизить ставку по семейной ипотеке до 6%. Ведомстве заявили РБК, что для этого в качестве первоначального взноса понадобится внести больше 50%. Минимальное значение для участия в льготной программе – 20% от суммы кредита. Еще можно погасить половину кредита за первый год. Кроме этого, ипотеку под 6% годовых дадут всем семьям при покупке частного дома. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. По данным ТАСС, депутаты хотят, чтобы школы принимали всех девятиклассников вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы пояснили, что зачастую в школах формируют только профильные 10 классы. Если ребенок не прошел в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой. Сборная Испании по футболу продлила рекордную серию без поражений в официальных турнирах. Команда не проигрывала в 40 матчах подряд. Во втором туре Лиги Наций испанцы победили хорватов. В минувшем июле испанская сборная победила в финале чемпионата мира. Именно тогда и побила мировой рекорд Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 матчей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, я календарь перевернул, и уже 30 сентября. Да, я, конечно, понимал, что время летит, но то, что сегодня последний день сентября, осознал только что. Ну и, пользуясь случаем, давайте, конечно, сентябрь поблагодарим. Скажем спасибо за невероятное тепло, за почти летнее солнце, первые листья золотые и уютные вечера. И сразу обратимся к октябрю. Октябрь, пожалуйста, не подведи. Здесь Русское радио, я Тимур Бодров. Не подведем вас точно. Продолжаем уютную осеннюю музыкальную эстафету. Артик и Асти, Винтаж, Алсу, Владимир Пресняков, Мод и они, Иванушки, тут как тут.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: любовь, она бывает разной и объединяет нас порой в самых неожиданных ситуациях. Найти половинку вторую можно не только в привычных местах, ну там, на работе или в интернетах, также в очереди супермаркета, во дворе или на парковке. И, поговаривают, появился новый хит сезона. Это автомобильные чаты и даже отзывы на маркетплейсах. Да, так что, одинокие сердца, внимательнее читайте комментарии, смотрите по сторонам, когда идете за хлебом или в пробке стоите. Любовь, она повсюду.
1: Русское

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на PSBank.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: вот что я подумал, друзья, те самые красивые перемены, о которых пел мод, видят их только 5%. Или точнее так, эти перемены 5% айсберга, а остальные 95% чаще всего это сомнения, переживания, работа над собой, возможно, пот и слезы. Но именно этот невзрачный процесс делает нас сильнее, умнее, ну и в конце концов счастливее. Ну а если вы сейчас в эти дни на пути к переменам, друзья, дерзайте, меняйте жизнь, ничего не бойтесь. И знаете, помните, русское радио всегда на вашей стороне.
1: Тимур Бодров на русском радио.

И доля правды в словах песни, озвучавшей есть точно. Любовь гипнотизирует. Если по-научному разбираться, там гормоны, дофамин, окситоцин отключают логику, критическое мышление, и мы в моменте видим только одного человека на планете. Короче, если вы творите глупости ради любимого, любимой, вы не виноваты, вы просто под гипнозом природы, но на всякий случай на втором свидании не подписывайте ипотеку на 30 лет.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ТВ. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
2: Люблю его так сильно.
1: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот уж на непогоду нам жаловаться нет причин. Сентябрь, давайте признаем, был роскошным. Солнце радовало нас, осадков было в два раза меньше нормы. Так что месяц этот буквально подарил нам продолжение лета. Отличная планка для октября, да? Пусть он будет таким же сухим и комфортным. Впрочем, даже если в вашем городе в октябре будут непогоды, вы знаете, как добавить еще больше тепла. Слушайте Русское радио.
1: Русское радио. Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Правительство продлило запрет для производителей экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать еще месяц, то есть до 31 октября. Как подчеркнули в Кабинете министров, такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Год назад продавать дизель за рубежом запретили поставщикам и некрупным НПЗ. Минувшим летом эмбарго распространили на всех производителей топлива. По-прежнему действуют запреты на экспорт бензина. В перечень жизненно важных препаратов могут добавить 13 новых лекарств. Согласно проекту правительственного распоряжения, среди них препараты, которые применяются при сахарном диабете второго типа, при наследственном заболевании обмена веществ, при неоперабельной меланоме и при лечении гепатита С. Для лекарств из списка жизненно важных действует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей. Также контролируются торговые надбавки. Учителя труда в школах должны будут обращаться к опыту реального производства. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методические рекомендации, педагоги будут знакомить школьников с достижениями российских ученых, конструкторов, изобретателей, а также с культурным наследием и народными промыслами. Предполагается, что ученики будут работать над учебным проектом поэтапно, как это делают сотрудники на реальном предприятии. Две трети опрошенных россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Как пишет РИА Новости, сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Такой ответ дали четверть респондентов. Каждый пятый стесняется узнать, сколько в итоге придется переплатить по кредиту. 17% не решаются уточнить, обязательно ли оформлять страховку, а 14% избегают вопросов о штрафах и неустойках. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: если очень хочется заявить миру, кричать о своих чувствах, то, конечно, никто вас сдерживать не будет. Бывают такие состояния, когда ты счастлив, и это невозможно скрыть. Хочется буквально транслировать свой свет, делиться радостью как с близкими, так и с незнакомыми. Но с другой стороны, друзья, счастье любит тишину. Да, бывают моменты, когда хочется скрыть самые ценные хрупкие моменты. Вот. И надо помнить, разумеется, что абсолютной истины в этом вопросе не существует. Важен баланс. Вот, если вы, как и Сергей Лазарев, молчать не можете, то заявите о своей любви на всю страну, например, в столе заказов, он будет обязательно. Ну, а я, Тимур Бодров, о своих теплых чувствах к вам заявляю через музыку. Столько песен прекрасных для вас приготовил в этом часе. Дима Билан, Филипп Киркоров, «Елка», Ирина Дубцова, «Градусы». Сей секунд эфир уступаю Анастасии Стоцкой.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
5: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismonet.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
9: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Как признавался сам Дима Билан, песня его о том, как любовь не исчезает мгновенно, а фиксируется в памяти, в последних словах и воспоминаниях. Да, и хорошо, если эти последние крайние мгновения были приятными. Но даже если не так, лучше фокусироваться на чем-то приятном. В конце концов, вы были вместе, вы были счастливы, так много вас объединяло, и почему бы не попробовать остаться друзьями? Может быть, не сразу, может быть, со временем, но, по-моему, шанс всегда есть. История «Пообещай» только что на русском. Я обещаю далее приятные встречи с Анной Семенович, Филиппом Киркоровым. «Бурито» и «Елка» уже здесь.
1: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками. Поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, если есть на российской поп-сцене эталон драматического максимализма, то это, конечно же, он, Филипп Киркоров. Никто не может быть таким же нежным, проникновенным, трогательным, романтичным. Вот, и, конечно, восхищает это его тотальное самопожертвование. «Я эту жизнь тебе отдам, по каплям, по годам», мы сами слышали. Вот такой вот четко распланированный кредит. Вот тебе, дорогая, 3 капли за 25-й, а еще 2 капли за 26-й год.
1: Русское радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Этой зимой отдыхаем, если не больше, то дольше. По крайней мере, на это намекает статистика. Согласно последнему опросу наших путешественников, зимовка в теплых странах становится все популярнее. Да, снова. Спрос на длительный отпуск в самое снежное время года увеличился на 45% в топе востребованных направлений Таиланд. Ну, конечно. Ему предпочтение отдают больше 40% респондентов. На втором месте оказался Китай. Его выбрали более 10% путешественников. А закрыл тройку лидеров Вьетнам с показателем 7%. Также в рейтинг попали Индонезия, Япония, Филиппины, Индия, Австралия, ЮАР и Новая Зеландия. Как говорят аналитики, средняя цена за ночь в упомянутых нами странах составляет от 7 до 17 тысяч рублей. Кстати, по поводу жилья. Эксперты зафиксировали некое изменение предпочтений россиян при выборе квадратов на отдыхе. Путешественники стали чаще выбирать либо премиальные варианты размещения, либо более гибкие форматы вроде апартаментов или гестхаусов. Доля 4-звездочных отелей снизилась до 30%, 3-звездочных до 25%. А вот пятерки подросли. Видимо, зимовать решил наш человек. На этом очередное мини-исследование русских каникул завершено. Прощаемся с сентябрем, встречаем октябрь с его невероятными золотыми путешествиями. Все только начинается.
0: Русское радио.

0: Ну, давайте сразу признаем, звездная навигация, конечно, штука капризная. Днем не работает, в облачную погоду сбоит. Ну, а если вы живете в мегаполисе, ночью вообще так много света, что вместо дома любимой можно добрести, ну, разве что до ближайшего магазина. Но зато так романтично.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: «Люби меня долго» — это, конечно, не про техническое описание, это про умение быть вместе. Да, работать над отношениями, учиться прощать, мириться, заново влюбляться в одного и того же человека на разных этапах жизни. Да, делать все, чтобы отношения оставались живыми и теплыми спустя годы. Так что спасибо Ирине Дубцовой за эту превосходную, проникновенную историю. Ну и давайте о главном чувстве здесь на русском петь продолжим. Продолжим далее устами Дмитрия Колдуна.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Дебака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться».
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии начали отапливать детские сады, где нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Он также поручил оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока. Необходимые работы должны завершить в кратчайшие сроки. Более 300 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО. Всего на эти цели в этом году 6 регионам Северного Кавказа выделят свыше 5,5 миллиардов рублей. Проезд трамваев до остановки Водная временно приостановлен. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», маршруты номер 2 и 10 будут разворачиваться на ОЗАТ. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативный маршрут. Во Владикавказе меняют ветхий водопровод, который обеспечивает водой основное здание общежития Северо-Осетинского педагогического колледжа на улице Кутузова. Износ старых сетей составил около 80%. Специалисты республиканского водоканала заменят 130 метров водопровода. После завершения работ восстановят грунт и асфальтовое покрытие. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на Кубке мира по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет прошли в Грузии. В них приняли участие около 200 спортсменов из 19 стран. Давид Казиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов и бронзовую награду в абсолютной весовой категории. Кирилл Шхачев занял третье место в весе до 48 килограммов. Спортсменов подготовили тренеры Нариман Кадиев и Алан Козаев. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, давно подмечено, самый маленький праздник намного лучше классных будней. И вот смотрю в календарь, какие праздники предлагает нам день сегодняшний, 30 сентябрьский. Значит, сегодня профессиональные праздники. День ортодонта и Всемирный день копирайтера. Ну и все мы, без исключения, можем отметить день уютного вязаного пледа и день мурлыканья и потягивания. Да, погода за окном уже дышит осенью, поэтому... На вечер отличный план – завернуться в теплый плед с котом и устроить один из лучших вечеров, слушая любимую музыку. Ну и отдельный праздник, который всегда с вами – это, конечно, русское радио. Праздник музыкальный. Стас Костюшкин, Александр Панайотов и Максим – вот те, ради которых я советую вам оставаться в нашей компании.

0: бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осень за

0: Балашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «CyberX».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Да, полюби так королеву. Правда, с ней и без миллиона легко и быстро можно остаться. Впрочем, в нашей власти сделать любую женщину своей королевой. А если женщина чувствует себя королевой, то, в общем, ей все равно, кто рядом. Принц на белом коне или свой пацан в спортивках. Стас Костюшкин о любви к королеве на русском только что. Ну и далее Владимир Пресняков уже о любви к девушкам ярким, а то и странным. А ранее группа «Серебро», ну и серьезный допрос. Кто я для тебя?
1: Русское

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Он мой номер один. Моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
10: Люблю его так сильно.
12: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
15: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

говаривал великий Чаплин. День без улыбки – потерянный день. Ну и вообще улыбка, по-моему, отличный способ обмануть систему. Жизнь может быть сложной, погода серой, но пока у нас с вами есть способность ухмыльнуться пробкам, посмеяться над собой, этот день официально принадлежит нам. Так что улыбаемся и машем, а лучше улыбаемся и пляшем. Для танцев только что на русском Айова, а прямо сейчас Николай Басков.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Группа «Руки вверх» и ода старой любимой домашней футболке. Уверен, у каждого такая есть. Ей уже лет 100. Пятна на ней со времен студенчества, разумеется, образовалась вентиляция со временем. Жена мечтает давно сделать из нее тряпку, но я не отдам тебя никому, потому что ни одна пижама не подарит такого уюта, да?
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты.

0: 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: все в жизни не случайно, как часто мы опирались на эту фразу, да? Потому что, ну, человек так устроен, мы не выносим хаоса. Важно, нужно нам находить логику, сюжет, смысл во всем. Хотя вот я думаю, вряд ли вселенная все-таки думает с утра, как бы так похитрее пролить на нас кофе или подстроить нам какую-нибудь мелкую пакость. Потому что все неприятности — это суровая физика, логика и, конечно, человеческий фактор. Ну или кто-то просто вовремя не успел заправиться.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Детство – это когда покушать и поспать твои прямые должностные обязанности.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Учетную запись на сайте госуслуг разрешили подтверждать в салонах связи. Минцифры заявили, что правительство утвердило такое постановление. Подчеркнули, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, предоставляющих такую услугу. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к функционалу госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствие. Об этом говорится в докладе Центробанка о потребительских настроениях. Отмечается, что больше всего граждане переживают из-за подорожания сыра, колбасы, мяса, сахара, соли, кофе и чая. Считают, что эти продукты больше всего выросли в цене. По данным ЦБ, инфляционные ожидания граждан в сентябре превысили 14%, а наблюдаемая инфляция оказалась выше 15%. Минтранс поддержал законопроект, расширяющий наказание для авиадебоширов. В ведомстве заявили РБК, что поправки должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров. Ранее документ внесли в Госдуму. Предполагается, что авиакомпании получат право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. Однако законопроект предусматривает исключения, например, на безальтернативных маршрутах. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря местному футболисту. Полузащитник Атлетико Минейро Густаво Скарпа после прочтения рассказал о книге в соцсетях. После этого спрос на нее вырос в 4 раза. Спортсмен уже не раз описывал видео с рецензиями, говорит, что так хочет приучить подписчиков к чтению. Теперь в планах футболиста «Война и мир» Толстого и «Шинель» Николая Гоголя. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Счастье себе, прошу. К сожалению, счастье не работает, как классический стол заказов или МФЦ. А было бы здорово, да? Было бы здорово. Приходите, берете талончик, сидите в очереди, а потом строгая тетя спрашивает: вам какое счастье? Карьерное, романтическое или бытовое? А, ну, вам тогда в отдел мелких радостей. Это третья дверь налево. Да, счастье, к сожалению, а может быть действительно к счастью, это игра с подсказками, где нам самим нужно делать все, в том числе настроиться на правильную волну русского радио. Привет еще раз, друзья. Имя мое Тимур Бодров. Мы здесь музыкальное счастье раздаем. Жанна Фриски, Бандерас, Натан и Алсу вместе с нами.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Эль».

0: бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да, и 5. Миниатюра. Я выпрашиваю хорошую оценку у преподавателя. Да, и 5, да. Ну, может быть, конечно, не так фамильярно, но смысл примерно такой же.

группа «Бандерас» только что на русском. Далее истории не менее захватывающие. Это приглашение сгонять на Луну, туда, где нет снега ни дождя. Песня Карлсона «Как дела, малыш?», ну и мужские разборки «Она не твоя». Музыкальные подробности скоро, будьте рядом.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: kbb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Да, а знаете ли вы, на что способна любовь фанатов-поклонников? Тех самых поклонников, которые готовы и могут сделать все возможное, чтобы артист любимый таки получил заветную награду на церемонии «Золотой граммофон». Да, ну, впрочем, если вы фанат и поклонник, делать ничего особенного такого не нужно, сложного. Надо лишь отметить три любимые песни этого года в специальном мини-приложении в «Одноклассниках». Так, ну давайте я еще раз подробнее. Значит, прямо сейчас в группе Русского радио в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании национальной премии. И там же, собственно, вам и нужно воспользоваться мини-приложением, помочь, так сказать, фавориту стать частью грандиозного шоу. И что самое приятное, вы можете попасть на этот музыкальный праздник, потому что среди проголосовавших мы разыграем приглашение. В общем, до встречи в «Одноклассниках» прямо сейчас и потом 5 декабря до встречи на церемонии «Золотой граммофон».
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Хочешь танцевать — танцуй. Абсолютно поддерживаю парней, потому что внезапное желание пуститься в пляс — это, по-моему, лучший индикатор того, что мы счастливы. Ну, да, вы знаете, если человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо, а если он танцует... Вот, подходящий идеальный аккомпанемент я, Тимур Бодров, уже подготовил. Собственно, аккомпанировать будут моя Мишель и Митя Фомин. Ну а сейчас, друзья, крик души студентов перед сессией от группы Smash. «О боже, дай мне сил».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, не говори.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: состыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо.
1: От

Митя Фомин и настроение легкой беззаботности, желание немедленно бросить все дела и отправиться танцевать. Ну, если танцевать на рабочем месте это не про вас, то есть другой сценарий, вариант развития событий. Бросить все дела и отправить привет в стол заказов, а? По-моему, звучит как план. Уверен, вам есть кого порадовать теплым словом, поздравить, поделиться хорошим настроением. Для этого, собственно, и существует наш интерактивный час. Стол заказов 14.00 стартует. Готовьтесь и готовьте ваши мобильные телефоны. Они пригодятся.

0: Реклама на русском.
1: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. «Белджи» созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. «Белджи X70» у официального дилера «Гермес». От 2 миллионов 529 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Не оферта. Цена от указана на автомобиль «Белджи X70 Актив 6 АКП». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: «Белджи». Надежность в движении.
8: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
3: Сегодня я на работу вышел пораньше, ну, чтобы опаздывать не торопясь.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии начали отапливать детские сады, где нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Он также поручил оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока. Необходимые работы должны завершить в кратчайшие сроки. Более 300 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО. Всего на эти цели в этом году 6 регионам Северного Кавказа выделят свыше 5,5 миллиардов рублей. Проезд трамваев до остановки Водная временно приостановлен. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», маршруты номер 2 и 10 будут разворачиваться на ОЗАТ. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативный маршрут. Во Владикавказе меняют ветхий водопровод, который обеспечивает водой основное здание общежития Северо-Осетинского педагогического колледжа на улице Кутузова. Износ старых сетей составил около 80%. Специалисты республиканского водоканала заменят 130 метров водопровода. После завершения работ восстановят грунт и асфальтовое покрытие. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на Кубке мира по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет прошли в Грузии. В них приняли участие около 200 спортсменов из 19 стран. Давид Казиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов и бронзовую награду в абсолютной весовой категории. Кирилл Шхачев занял третье место в весе до 48 килограммов. Спортсменов подготовили тренеры Нариман Кадиев и Алан Козаев. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, у кого-то время обеденного перерыва, такого позднего, у кого-то время для пробежки, у кого-то время обнимашек. У каждого сейчас, конечно, свое время, но у нас время приветов и поздравлений. И, кстати говоря, мы совсем не помешаем вашим делам. Если вы сейчас на пробежке, самое то слушать русское радио, потому что, возможно, именно вам кто-то пожелал хорошего, доброго дня и продуктивных дел. Ну, а еще, может быть, прямо сейчас мы собираемся зачитать сообщение с содержанием любовным, теплым и каким-нибудь искренним. Поэтому делайте погромче, где бы вы ни находились. И помните, что в компании русского радио все будет хорошо. Меня Лина Мартова зовут. Всем тем, кто не очень хорошо себя чувствует, скорейшего выздоровления. Я знаю, что таких уйма. К сожалению, вирус или какая-то просто реакция, вот это, знаете, марафон, передача друг другу. Но не имеет значения, что это. Самое главное, что человеку не очень хорошо, а мы желаем, чтобы ему было прямо здорово. Это русское радио, это стол заказов, это Владикавказ, и наш номер телефона 53 46 46.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза погасом лица.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

затрагивают сердца многих слушателей, и именно поэтому так часто просят услышать эту песню. 14 часов и 10 минут во Владикавказе. Мы с вами начинаем активно, значит, общаться в прямом эфире Русского радио, дорогие мои. У нас с вами самое приятное время, когда вы можете отправлять текстовые послания на номер плюс 7-988-877-107-9. Это Русское радио во Владикавказе, так что активнее, дорогие мои.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но самое время зачитать эти самые приветы. Добрый день, Русское радио. Если можете, пожалуйста, передайте приветы в Михайловское, в Заводской. И еще все Осетии. Просто хорошего, доброго дня. Не знаю, кому приветы конкретные. Пусть у всех просто все будет хорошо. Вот такие добрые, теплые пожелания от Индиры. Добрый день, Русское радио. Пожалуйста, поставьте песню «Лечу, Джонни». Можно послушать? Конечно, можно. В самое ближайшее время прозвучит. А Мадина передает приветы в Заводской. Поздравляет сегодня прекрасную даму, которую зовут Лейла Хугаева, с днем рождения. Значит, она нам рассказала, что уже на протяжении 10 дней, значит, наша именинница болеет, все никак не может прийти в себя. Поэтому, конечно, самое главное пожелание на сегодняшний день – это крепкого здоровья. Дорогие мои, у нас стол заказов продолжается 14 часов и 19 минут в столице.

0: Реклама на русском радио.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
11: Однако осень на русском радио. Все будет хорошо.
12: Стол заказов русского радио.
13: Так, дорогие мои, я еще раз напоминаю, мало ли вдруг вы только что присоединились, подключились к нам, у нас стол заказов, и уже 28 минут позади. Ну, о чем это говорит, как думаете? О том, что вы 28 минут просто слушали хорошую музыку, а остальные 25 приблизительно у вас есть для того, чтобы успеть поздравить с днем рождения близких людей, поблагодарить за какие-то хорошие, добрые, теплые действия, а может просто рассказать, как день сегодняшний проходит, как середина рабочей недели, какие-то планы, может быть, на ближайшие дни. О выходных пока не думаем. Не думаем, рановато. А то, знаете, как начнешь думать о выходных, все, работоспособность сразу куда-то улетучивается, потому что все, ты же мыслями где-то в другом месте. Так что, дорогие мои, не советую. Советую только воспользоваться нужным номером плюс 7-988-877-107-9. Отправлять свои сообщения. Поздравлять сегодня, 30 сентября, тех, кому необходимо будет обязательно вечерком принести подарок. Вот. Ну и, конечно, звоните по номеру 53-46-46. Я скоро почитаю сообщения.

Я даже помню, у меня был диск, я, значит, включала DVD, надевала какой-то сарафанчик из джинсовочки, и очень яркие, какие-то там оранжево-желтые, непонятного цвета, значит, очки, и подпевала с такой какой-то непонятной расческой. Господи, слушайте, сколько времени прошло с тех пор, но я точно ощущаю сейчас все те эмоции, подпевая эту песню. Она меня сумела превратить в маленькую юную особу, в которой огромное количество сил, энергии, сколько разных интересных мыслей о дальнейшей жизни. Ну, сказать, что прям все мечты сбылись, конечно, нет, что чаще всего как бы и происходит по жизни. Но жизнь-то еще, знаете ли, у нас долго, я уверена, что все обязательно будет. А вот стол заказов, нет, недолгий. У нас остается мало времени, можете не успеть.

Ну, если вы с кем-то сейчас собираетесь целоваться, вы, пожалуйста, поаккуратнее. Все-таки 14.45, дорогие мои, не совсем то время. 14.45, и это значит, остается совсем мало времени для того, чтобы успеть к нам на наш огонек-то заглянуть. Поэтому поскорее, да поактивнее. Добрый день, Лина Мартова. Скажите, пожалуйста, а можно передавать приветы в Краснодар? Слушайте, а почему нет? Ну, конечно, можно. Нас можно слушать онлайн на сайте osetiafm.ru. Вот, поэтому, если вам необходимо передавать приветы в Краснодар, алгоритм действий следующий. Вы просто краснодарских предупреждаете о том, что им очень необходимо прямо быстренько включить радиоприемник, вот, настроиться, значит, на нашу волну и сделать погромче. А там уж дальше мы как-нибудь с вами сумеем все это дело наладить. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, приветы Багаевой Кристине. Поздравьте ее с прошедшим днем рождения и пожелайте ей успехов. Это сообщение от Сослана. Есть еще вот такое текстовое. Заурбек Келихсаев пишет. Здравствуйте, Русское радио. Сегодня вечером собираемся поздравлять нашу именинницу с днем рождения. Ей исполняется 45, но она бьет себя в грудь все время для того, чтобы доказать, что ей 30, а в душе вообще 18. Да ладно, слушайте, ну скажите, что ей вообще 16, выглядит она, ну, на 20. Зато приятно будет, подумаешь. Ну, что вам жалко, что ли?

0: Реклама на русском.
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

скажи мне, да, на мой ответ. Помните, да, как мы все старались подпевать, помните? А как мы старались не просто подпевать, но еще и создавать весь этот образ. Бог ты мой, чем только не пыталась я замаскировать, значит, ротовую полость и семечками, и, значит, какими-то фломастерами, и чего только не было, дорогие. В общем, на сегодня мы с вами прощаемся. Будем тоже вспоминать хорошие времена. Пока желаю всем хорошего настроения. Ну, мы, кстати, прощаемся ненадолго, поэтому до скорых встреч в эфире.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры рассказали, какие инициативы войдут в треть пакет мер против кибермошенников. В частности, запретят продавать сим-карты, которые уже оформлены на других абонентов. А еще будет ограничена торговля предоплаченными симками. Услуги СМС-рассылок смогут оказывать только операторы связи. Кроме этого, создадут базу абонентов, предоставляющих мошенникам свои номера. Ранее в правительстве сообщили, что разработка третьего пакета мер уже завершается. Правительство продлило запрет для производителей экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать еще месяц, то есть до 31 октября. Как подчеркнули в Кабинете министров, такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Год назад продавать дизель за рубежом запретили поставщикам и некрупным НПЗ. Минувшим летом эмбарго распространили на всех производителей топлива. По-прежнему действует запрет и на экспорт бензина. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии. Препарат Аллергарда предназначен для профилактики и терапии аллергического ринокониктивита от пыльцы березы, а еще должен помочь при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Разработчики говорили, что четверть участников испытаний с аллергией вообще не наблюдали реакции, у остальных она была снижена 6 раз. В русском языке может появиться новый союз. В Российской академии наук заявили РИА Новости, что это сочетание «то, что». Сейчас лингвисты считают его ошибкой. То есть правильно говорить и писать, например, «он сказал, что завтра не придет». Однако многие люди, в основном молодежь, добавляют «то», и получается «он сказал то, что завтра не придет». Хотя, по словам экспертов, этот новый составной подчинительный союз появится еще не скоро. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Сам себе немного завидую, в каком шикарном настроении я сегодня проснулся, открываю глаза. Солнце лупит во все окна моей квартиры. У меня солнечная сторона, кошка рядом мурлычет. Сварил чашечку кофе, насладился этим моментом. Ребята, сразу заряжаешься таким, знаете, оптимизмом на весь день. Вот мы водолеи, мы такие, мы оптимисты. Так и говорят, что это вообще улыбаются каждый день, хорошее настроение у них каждый день. Вот и песня про нас от группы «Винтаж». Знак Водолея прямо сейчас. Всем знаком зодиака мой большой пламенный привет. Будьте с нами.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990

0: Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест», ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8 928 928 2201.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Я
2: есть.
3: Так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Жал в детстве этот мультфильм, помните? Ну где львенок? Это тебе букет цветов. А за что? Да просто так, чтобы человек, чтобы ты улыбнулся и почувствовал, что ты нужен. Вот я хочу вам пожелать, ребята, чтобы сегодня ради вас вот просто так что-нибудь свершилось, что-нибудь кто-нибудь сделал, что-нибудь, допустим, подарил, не знаю, или еще что-то, чтобы вы улыбнулись, почувствовали, что вы нужны кому-либо, почувствовали, что все хорошо. Вы слушаете Русское радио, и у меня для вас действительно просто так самая лучшая музыка. Алсу, Отпетые мошенники и Нюша, таков наш план. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калядина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальная. Парк Калядина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: солнце, солнце. Каждый артист для нас настоящее солнце. Согревает вообще с собой, в принципе, своим присутствием, своими песнями. И все, конечно же, хотят золотой граммофон. Но не все получат, правда же? Мы с вами, дорогие друзья, мы с вами тоже можем повлиять на расстановку сил. И мы с вами сможем свершить такую, знаете, музыкальную историю. В нашей официальной группе в Одноклассниках продолжается выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать, если вы еще не в курсе? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и, собственно, влияйте на итоги. Ну а среди вас, те, кто принял участие в этом голосовании, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится церемония уже 5 декабря. Совсем скоро, рукой подать.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел свет в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов». 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
11: Люблю его так сильно.
13: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 5797799.

Ну давайте про вологодскую кухню. Я как главный кулинар русского радио. Вот что поесть туристу в Вологде? Ой, ребятки, уха из свежей речной рыбы. Окунь, судак или щука. Это почетное место на вологодском столе. На второе, знаете, что советую? Сытный капустный качан по-вологодски. Его фаршируют мясом с пряностями. Очень, ребята, вкусно. Да вообще, в принципе, блюдо из лося, кабана, ушное с телятиной. Это тоже обалдеть. Отдельное внимание, конечно же, грибы, соленья, овощи, ягоды, ну и выпечка, ватрушки всевозможные пышные, многослойные кулебяки, шанги сочные, пироги на любой вкус. В общем, ребята, выбирайте. Надеюсь, аппетит я вам разогрел, подогрел. И вам до кухни вкусно на русском. В следующем часе там тоже будет очень что-то такое вкусное. Не пропустите в 16:30. Ну а пока продолжаем наслаждаться лучшей классной музыкой. Юлия Савичева продолжит. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Осень за окном,

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то Батарейка.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

вот вспоминаю, сколько раз я себе говорил: так, Иван, все, начинаю все сначала, начинаю жить по-новому, с понедельника все будет по-другому. Ну и что? Много раз я себе вот так вот говорил, так вот обещал, а по факту, ну, до среды, ну, максимум до четверга меня хватало, и все. Поэтому, ребятки, если хотите начать все сначала, начинайте вот прям с этой минуты, с этой самой секунды. У вас обязательно должно получиться. Меня зовут Иван Соловьев, приветствую всех, всех слушателей Русского радио. Отличное настроение, это я вам гарантирую. Впереди много классной музыки, братья Гримм, Стас Пьеха в ближайшее время. Всем желаю хорошего настроения, скорейшего окончания рабочего дня, чтобы по домам.

0: Реклама на русском.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет.

0: цвет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и
1: сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Пришла к подруге с бутылкой, поплакаться на жизнь.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

ребятка, ребятки, давайте так, чтобы вот эта фраза «самая любимая», она относилась, ну, к большинству того, что нас окружает. Самая любимая работа, самые любимые коллеги, самые любимые друзья. Я не знаю, самый любимый ужин пусть вас сегодня вечером дома ждет. Самый любимый день недели, в общем, ко всему пусть вот это самое любимое, оно будет представлено. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Ну, конечно же, из самого любимого это все вот у нас здесь, группа «Хай».

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: А ну-ка, отвечайте, не задумываясь. Любите бургеры? Ну, о чем я спрашиваю? Конечно, кто же их не любит? Но не всегда, конечно, можем себе их позволить из-за не совсем полезности. Вот поэтому я, ребятки, и предлагаю ПП-бургеры, где булочки творожные, менее калорийные, но не менее вкусные и аппетитные. Готовятся элементарно. Вот смотрите, творог, яйца и щепотку соли перетираем вилкой. Всыпаем рисовую муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Влажными руками формуем шарики и отправляем их в разогретую духовку 190 градусов на 20-25 минут до румяной корочки булочек. Ой, ребятки, они такие красивые получаются, обалдеть. Даем булочкам полностью остыть, разрезаем пополам, а вот дальше, пожалуйста, выбираем начинку. Тут может быть все, что угодно. Творожный сыр, лист салата, красная рыбка. Или лист салата, ветчина и помидор. Котлетка тоже может быть. Или вообще сладкая начинка. Пожалуйста, фантазию включаем и вперед. Сохраните обязательно рецепт себе. В выходные приготовьте для всей своей семьи. Не говорите сначала, из чего вы это приготовили. Посмотрите на реакцию. Они такие, знаете, вкусные, красивые получаются бургеры. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Вот он, видеорецепт. Пожалуйста, забирайте. Готовьте вместе со мной. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани – мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

Да, ребятки, не красота спасет мир, а доброта спасет мир. Я, Иван Соловьев, тоже добрая душа. От всего своего сердца, от большой широкой души объявляю стол заказов на Русском радио. В 17.00 стартуем сразу после выпуска новостей. Но прямо сейчас отправляйтесь в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Опубликуем сейчас прям пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот в комментариях, пожалуйста, приветы передавайте. Поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Постараюсь каждое сообщение не обделить вниманием и прочитать в прямом эфире здесь, на русском. Хорошего наступающего всем вечера!

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент призвал Государственную Думу принять сбалансированный и реалистичный федеральный бюджет. Необходимо исключить популизм. В бюджете должно быть заложено финансирование всех социальных обязательств, заявил Владимир Путин на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Бюджет по закону должен быть принят до 1 декабря. Проект документа власти обязаны внести в Госдуму до 1 октября. Затем к рассмотрению проекта приступят депутаты. На этом этапе они смогут внести в бюджет определенные поправки. Российские банки станут чаще отказывать клиентам в выдаче потребительских кредитов. Причиной станет ужесточение с 1 октября требований Центробанка. Сейчас финансовые организации одобряют примерно одну из пяти кредитных заявок. По прогнозу финансистов, с октября доля отказов вырастет и одобрена будет лишь каждая шестая заявка, пишет сайт РИАМО. Ограничения в первую очередь коснутся заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Столичным новостям. В Москве запустили производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей стране. На площадке налажен полный цикл выпуска продукции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Выпускаемый в столице протез может функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно ее продлить при соблюдении рекомендаций врачей. Сегодня город является национальным центром разработки передовых лекарственных препаратов, изделий и оборудования для сферы здравоохранения. Новые производства позволят полностью обеспечить потребность российских клиник и наладить экспорт продукции. Ну и последнее. В Токио зафиксировали рекорд по продолжительности дождей. В городе они идут 34 дня подряд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019. В этом году дождь в японской столице начался 27 августа и продолжается до сих пор. На этом пока все. Прямо сейчас стол заказов и его ведущий Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дамы и дорогие, дамы и хорошие, вот с этого самого момента начинается все самое теплое, доброе и приятное, потому что ваши сообщения становятся главными героями на весь ближайший час здесь на Русском радио. Стол заказов. Ну что, давайте начинать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост о том, что стол заказов начинает работу, уже опубликован, но в комментариях привет передавайте, поздравляйте, делитесь своим настроением. Поехали. С любовью, Наталья. Привет дочке передает. А также учителю начальных классов Анастасии Максимовне. Желает вдохновения. А, нет, подождите, и дочка, и учитель начальных классов это в одном лице. Анастасия Максимовна, вдохновения вам в работе и творческих успехов. Привет компании «Интердеталь», город Павлово. Все будет хорошо. Привет передала Оксана. Пожалуйста, передайте моей маме Людмиле большой привет, просит Платон. Арина передает привет будущему мужу Денису Иванову. Я его очень люблю и жду. Желаю ему хорошего настроения. И, Денис, поменьше загоняйся. Я тебя люблю. А очень сильно скучаю. Давай скорее ко мне. Вот это я понимаю. А Наталья с Днем Ангела поздравляет супруга Димулю. Солнышко, здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе. Денежек побольше. Я тебя очень люблю. До вечера, твоя супруга. Привет, Иван, привет, Русское радио. Хочу пожелать хорошего вечера всем, кто настроен на волну Русского радио. А также привет подруге Юле, хочу передать, с которой нас разделяет разные часовые пояса. От Софии пришло сообщение. И огромный привет улетает любимому и самому дорогому мужу Андрею. От Евгения. Я тебя очень люблю, родной. А также большой привет нашим крошкам, детям, Мике и Никитосу. Никитосу, наверное. Вы самые классные дети.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс». Еда.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще две комнаты с PlayStation.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Артем передает привет любимым, лучшим родителям, маме Наташе и папе Жене. Я вас очень люблю, признается Артем. Я желаю вам счастья, я желаю вам здоровья, долгих лет жизни. Боже, я как на банкете стою, прям как будто. Привет всем, кто сейчас едет домой из отпуска на родину. Привет передает семья Зарубиных из Алтайского края. Что-нибудь про море песню. Море же синее? Синее. Ну, «Синяя птица» будет песня от Владимира Преснякова. Дорогое русское радио, поздравляю с Международным днем подкастов. Пусть каждый эфир будет как лучший подкаст, захватывающий, душевный, таким, к которому хочется возвращаться снова и снова. Спасибо вам за классную музыку, за классные новости и атмосферу классную, которую вы создаете. Поздравляет нас Мария из Тольятти. Мария, все для вас, все ради вас. Привет маме Людмиле Валерьевне от Платона. «Саша, отпусти и прости», пишет Наталья. Вот и все. Ни смайлика, ничего. Привет, любимое русское радио. Во-первых, хочу передать привет любимым ведущим. Спасибо вам большое за то, что читаете наши сообщения и радуете нас этим. А также хочу привет передать любимым родителям Ларисе и папе Станиславу. Я их очень люблю. Ну и привет всему Оренбургу от Ангелины Акисовой. И огромный привет улетает в поселок Ильинское. Ивановская область. Поздравляю маму Любу с днем ангела. Пусть ангел хранителя оберегает тебя от невзгод. Любим тебя до луны и обратно. Подпись Лёля.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Виктория-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Самым родным, дорогим и любимым привет можно передать здесь, в эфире Русского радио, потому что стол заказов в самом-самом разгаре. Привет, Иван. Пожалуйста, передай привет Аннет от Людмилы из Омска. Вера, Надежда и Любовь. Привет сыну Яше Яковлеву. Сынок, не болей. Мы скоро приедем к тебе, наш родной. Мама Лена и папа Алекс. Скучаем по тебе безумно. Привет напарнику Ивану. Город Москва, отрадная Detailing студия. Давай скорее выздоравливай. Виктор пожелал здоровья. Привет, Русское радио. Вот хочу поздравить любимую сестренку Наталью Фатиеву с днем рождения. Хочу пожелать исполнения абсолютно всех желаний. Поздравила Светлана. Привет Марине и Кристине. А особенно любимым крестникам Мише и Дмитрию. Очень жду в гости. Ирина Яровая пригласила. Привет, привет, Александр Пинегин передает всем слушателям Русского радио, всем желает хорошего наступающего вечера. Привет маме Людмиле Валерьевне от Платлона. Платон уже в пятый раз написал, я в пятый раз озвучил. Поздравляю, Ирина поздравляет всех слушателей Русского радио с праздником. Желайте им хорошего настроения. Сейчас попробую выяснить, что за праздник. Привет любимому мужу Олегу Кошевому. Стоим сейчас в пробке. Скажите ему, что я очень хочу пить. Жена Татьяна. А вы что? Все уже? Пересохло горло, не можете и слово произнести? Спасайте супругу Татьяну от обезвоживания. Иван, привет. Меня зовут Любовь. Я поздравляю нас всех с именинами. Любовь, Вера, Надежда и София с именинами. Привет, Русское радио. Южный, теплый, морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного всем осеннего музыкального настроения с уважением и любовью. Привет, хочу передать... Нет, точнее, поздравить дочь Кристину и себя с нашим общим праздником, с днем рождения. Родная моя, это Надежда пишет, родная моя, желаю тебе счастья, здоровья, любви, легкости, чтобы каждый день приносил поводы для улыбок. А еще здоровья, радости, спокойствия и, конечно же, много лет рядом с тобой. С днем рождения, дочка, пусть день будет прекрасным, как и ты.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Если хочешь услышать свой привет или свое поздравление в эфире Русского радио, пожалуйста, заходите в мессенджер Макс. Стол заказов работает. Наш канал Русское радио. Пост опубликован. В комментариях, пожалуйста, сообщение оставляйте. А я все с удовольствием читаю. Екатерина привет передает жителям станицы Северской. Не грустите, дождик — это не беда. Главное — это солнышко в душе. Очень оптимистично. Привет друзьям Надежде, Александру Гуловым, Наталье и Дмитрию Соколовским, Татьяне и Александру Филипповым и любимой мамочке Ирине Чащиной большой привет. Дочуркам Анжелике и Полинке большой привет. Всех люблю, всех обнимаю. Валентина из Великого Новгорода. Привет, Русское радио. Передаю привет моей будущей жене Альбине. Она помогает мне преодолеть период восстановления после операции. Ты у меня самая-самая лучшая. Люблю тебя до безумия. Твой Гаврик. Юля передает привет Любаньке из Красноярска. Здоровья тебе, чтобы все получалось и ладилось. Ты лучший кондуктор. Вот как. Буль-буль Уткович. Так подписан аккаунт. Желаю всем хорошего настроения. Привет передаю прекрасной маме Наталье. Дочка Яна скрывается за этим названием. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу. Я его очень люблю. Алена признается. Все будет хорошо. Крепко обнимаю. Твоя Леныч. И всем хорошего вечера. Сегодня у меня день рождения, сообщает Надежда Шакшина. 29 мне исполнилось. Поздравьте меня, Надежда. Ну, с днем рождения. Ну, дайте я вас обниму, дайте я вас расцелую. Привет, Русское радио. Привет мужу Саше от супруги Жени. Хочу сказать ему, что у нас все будет хорошо. Я обещаю. Светлана из Иваново большой привет всем слушателям Русского радио передает. Привет подруге Дине из поселка Никольская от Кати. Привет большой Егору. Большой привет из Дагестана для УФК ОЦБ от Заремы. И огромный привет супругу передает Неля. Нам сегодня 30 лет совместной жизни, совместной интересной жизни. Поздравьте нас, пожалуйста. Мы будем очень счастливы и признательны. Мы сейчас находимся на побережье города Сочи, в Ардане. Будем рады услышать любую классную песню. Ну что ж, ребята, специально для вас, а не Лорак.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТП3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте. Ленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
21: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Но пойдете встречать рассвет, одевайтесь потеплее все-таки. Не май месяц, как говорится. Привет, Русское радио. Хочу передать, точнее, не передать даже привет, а поздравить сына Ивана Бессмельцева с днем рождения. Пожелать ему исполнения всех желаний. Поздравляет вся семья. Привет, Русское радио. Передай большой привет любимой мамочке Галине Анатольевне. Спасибо ей за праздник. Спасибо, говорит дочка Надежда. Привет из города Сочи от Светланы. Всем доброго, хорошего наступающего вечера. Космодром Восточный на связи. Пожалуйста, моему мужу Денису Коневу скажите, что я его очень сильно люблю. В любви признается Ирина. Привет всему микрорайону Заря, особенно Олесе, от Юли. Что-нибудь веселенькое нам включите. Обязательно, обязательно. Иван, пожалуйста, передай привет всем, кто настроен на Русское радио. От Сергея. Мое сообщение пропустили, негодует Ольга. Я просто несколько раз передавала приветы, но муж мой Валерий не слышал, а сейчас он рядом. Ну вот, давайте мужа своего встрепените. Хотелось бы, чтобы он получил мой привет, ну вот, я уже все это передал. Я его очень люблю. И, конечно же, привет деткам Иветте и Савелью. Иветте и Савелью, конечно же, от Ольги. И давайте финальное сообщение на сегодня. Теплого вечера и прекрасного настроения всем желает Екатерина, город Тюмень. Все, ребята, спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Стол заказов следующий будет в 22:00, а проведет его обворожительная наша любимая Юлия Калинина. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Она уже здесь? Я моргает, думаю, моргает.
2: Можно уже на этом заканчивать. Ты уже главное сказал.
3: Уже бровки домиком, такая, пузыри пускает.
0: Ребята, привет. Я вас ждал, я по вам скучал.
2: Правда?
3: Докажи.
2: Удивительно.
0: Да как докажи? А как вот интересно доказать?
2: А где пироги? А где вот это караван?
0: Завтра будет.
2: Подожди.
0: Сейчас я, Саша, подожди, отключу микрофон. Надоел, честное слово. Давай, рычи дальше.
3: Все, все. Ну вот это идиллия крокодилия. У нас серьезное дело впереди. Так. Проблем в стране куча, понимаете? Надо разбираться.
0: В нашей стране нет проблем.
3: Кроме тех, которые мы озвучиваем у нас здесь в эфире нашего вечера на русском. У людей лица хмурые, грустные. Никуда не дело, не годится. Из рук вон плохо.
0: Давай исправлять ситуацию.
3: Так, друзья мои, наша программа поможет вам найти ответы, даже если вы, друзья мои, забыли сами вопросы. Вот в чем наша сила.
0: Ну да.
3: Через 15 минут мы начнем то, ради чего вообще сегодня глаза открыли, с утра продрали. Встали, надеюсь, с той ноги. Давайте, Иван и Юля. Иван и Юль, давайте вспомним, какими вы были лет 10 назад.
0: Лет 10 назад?
3: Ну, Юля, ты можешь не отвечать.
2: Молодая, прекрасная.
3: Вообще ребенком была. Ребенком, наверное, была. А Иван, наверное, просто...
0: Я был чуть толще. Килограммов так на 8-10 я был толще.
3: Ну,
0: да.
3: Значит, время на тебе отдохнуло.
0: Потрепало меня время.
3: Вот. То есть, сегодня мы поговорим о вещах, которые мы однажды потеряли.
0: Да.
3: Стройность Ивана и
0: молодость Юли.
3: Это не я сказал.
0: Нет, мы будем говорить о реальных вещах. Не о таких вот, это, знаешь, лишние килограммы и там 4-5 морщин.
3: Да, сегодня мы говорим о вещах, которые мы однажды потеряли, а через годы случайно нашли.
0: И речь не про совесть.
3: Нет, вот заначка в зимней куртке.
2: Старый... А чувство долга, равновесия.
0: Нет, это, пожалуйста, не в наш.
3: Вот им, что это мы один раз потеряли и все, забыли, иначе бы нас на Русское радио не взяли.
0: Давайте, ребята, срочно заходите в наш канал, в мессенджере Макса, Русское радио. Мы сейчас опубликуем пост с темой. Вот в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. Вечер на русском в 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень закончилась.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости, на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Хорошее настроение. С хорошим настроением начинаем эту программу.
3: Хорошее настроение.
2: Молодец. Юля, ты сегодня выглядишь, как будто нашла на улице миллион рублей.
4: Правда, да. Что? А если бы я нашла на улице миллион рублей, я не пришла бы сегодня на работу.
3: Фу,
4: да.
3: Какая продажная. А вот променять работу на какой-то миллион рублей.
4: Ребят, если вы захотите когда-то от меня избавиться, просто по пути моего следования. Да, да, да. Оставьте где-то.
3: Хорошо, а как я выгляжу сегодня, Александр?
2: Как будто ты потерял миллион рублей.
3: Кстати, я, кстати, частенько деньги теряю.
2: И уже натерял на миллион. Ну, тебе-то, блогеру, это же, мне кажется, не страшно.
3: Ну, как это не страшно?
2: Ну, как же там сосиску с яичницей пожарил, раз, рекламодатель тебе насыпал.
3: И миллион тебе, пожалуйста.
2: К чему я веду-то? Ну, догадайтесь. Тик-так, тик-так.
3: Ну, к чему мы-то знаем, к чему ты ведешь. К теме.
2: Да, тема у нас сегодня. Сегодня мы говорим о том, что вы однажды потеряли и случайно нашли через годы. И главное, что вы при этом почувствовали, друзья мои. И наша цель, как обычно, не просто поржать. Мы хотим склеить ваше прошлое и ваше настоящее. То есть вернуть вас прошлых вам настоящим. Я понятно здесь?
3: Не очень, но нормально.
2: Спасибо, дорогой.
3: В общем, такое бюро находок мы сегодня устраиваем в эфире Русского радио.
2: Точно. Бюро находок себя через вещи.
3: Да. Вот. Заходите в мессенджер Макс, пожалуйста, Русское радио, наш канал. Тему мы уже опубликовали.
2: Да.
3: Пожалуйста, в комментариях делитесь историями, что вы однажды потеряли и случайно нашли спустя какое-то время.
4: Ну и кроме всего прочего, можете звонить и рассказывать, что в вашей жизни явилось главной находкой. 8495-995-105,7.
0: Вечер на

0: радио.
1: Реклама на русском.
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. В Стэнет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
5: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
8: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Ну, господи, раньше-то...
1: Купил бы ты на... Гульнул бы ты на эти 25 рублей хорошенько.
0: 4 таких бумажки и джинсы на толчке. Можно было индийские.
1: Варенки. В общем, ребята, сегодня мы обсуждаем тему, что вы однажды потеряли, а потом случайно нашли.
0: Слушай, я сейчас поймал на мысли. Толчок, это в смысле не в современном...
1: Не поясняй, сам себя закопаешь.
0: Это рынок в наше время. Толкучка, спасибо, дорогая.
2: Конечно.
0: Слушайте, ну и сообщения, конечно, полились. И в них такой прямо вот такое тепло, тоска. В том числе. Елена из Ижевска. Привет, вечер на русском. Я тут переезжала и в старой коробке из-под обуви нашла свой первый плеер известной марки.
1: Понятно.
0: А там треки Иванушек Интернешнл, группы Hi-Fi, Гости из будущего, которые я в 2007 году с компа через шнур закачивала. Ага. Прям до слез пробрало. Вспомнила, как парня у подъезда ждала в сиреневых лосинах. Юля, ты носила
1: сиреневые лосины?
2: Нет, не носила. Но носила у меня была юбка ламбада джинсовая. Конечно, носила.
1: Челка Карлсон.
2: И знаете, ребят, про потеряшки. Могу вам сказать, что у меня была вот эта штука, которая называлась Радуга. Радуга.
1: Пружинка.
2: Как будто, да, вот она сама по себе умела по ступенечкам ходить.
1: Да.
2: И вот эту радугу, чтобы получить, пришлось долго ходить за мамой, ныть, конючить. Потом так. Я ее получила. И потеряла.
1: Угу.
2: И ужас просто. Я перебрала весь дом. Смотрела на одноклассников с подозрением, потому что думала, что украли. Оказалось, я положила ее в мешок для второй обуви, и все.
1: А сколько времени прошло, когда ты нашла?
2: Прошло, года полтора, наверное.
1: Не так долго.
0: А теперь объясни, пожалуйста, почтенной публике, какое отношение твоя история имеет к вопросу, который я тебе только что задал.
2: Еще раз.
1: Кто здесь?
2: Про лосины.
1: Нет, кто здесь?
2: Не носила.
1: Нельзя. Ребят, что вы однажды потеряли и случайно нашли только спустя годы, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, мы ждем ваши сообщения.
2: Ну и звонить можно 8495-995-105,7.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» — 760-115-09.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
14: А давайте-ка мы наш вечер устроим на 5.
15: Да.
14: Вечер на 5, так называется наша новая игра. Правила напоминаю. Мы задаем вам 5 вопросов подряд, прям без остановки. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на вашу интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет».
15: Ищ.
14: Времени вообще не подумать, не размыслить вообще не будет. Не дадим мы вам на это время.
15: Каждый правильный ответ — это хрустящая 1000 рублей.
14: Угу.
15: Можешь ответить на все 5, забирайте 5000 рублей... 5000 рублей наличными. Без скрытых комиссий одобрения банка. Никаких... То есть сколько правильных ответов дали, столько 1000 заработали. Коллеги, я все правильно осветил?
14: Ну, вроде да.
15: Спасибо.
14: Слава богу, не запутал.
15: Нет.
16: Ты, случайно, не подрабатываешь менеджером по продажам?
15: Сейчас посмотрим, годишься ли ты в такие менеджеры. Читай телефон.
16: 8495-995-105-7.
15: Не годишься.
13: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечер на пять».
1: Вечер на пять, и у нас есть претендент на 5000, Жанна из Пензы. Жанна, привет.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Жанна.
2: Добрый вечер, Иван.
4: Ой, как приятно. Жан, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в вашей жизни потерь вот таких вот было достаточно много. То есть терялись вещицы и потом находились или нет?
1: Откуда ты это знаешь, хитрая девчонка?
2: Ну, вещи терялись, да, когда родила ребенка, до этого покупала расчесочку, щеточку, все в комплекте. Ну, это все благополучно потерялось, но почему-то, к сожалению, через годы не нашлось.
3: У вас все впереди.
4: А если не секрет, то есть ребенок уже совершеннолетие отметил?
2: Да, уже 25-летие.
3: А, тогда нет.
4: Ну ничего себе, я надеялась, что может быть вдруг вот в день совершеннолетия вдруг бамс нашлась первая ложечка или соска, или погремушка.
3: Ну ладно.
1: 25 лет обычно молодежь там уже бороды отпускать, как раз бы эта щеточка и пригодилась.
3: Ладно, Жанна, надеюсь, вы не растеряли свою скорость и интуицию, потому что это вам сейчас пригодится.
2: Попробуем, спасибо.
3: Юль, тогда я напомню правила. Ваша задача, без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, ответить на 5 вопросов. На них можно ответить либо да, либо нет. Надо делать это очень быстро. Вот на сколько вопросов ответите, столько 1000 рублей получите от нас. Даже если ошибетесь, все равно продолжаем игру до победного.
1: Мозг включать запрещено, хотя женщинам это зачем говорить?
3: Ну, здравствуйте.
1: Ну, все, все.
3: У женщин знаешь, какой мозг? Ладно, Жанна, все, если вы готовы, то мы тоже готовы начинать. Готовы?
2: Готовы.
3: Поехали. Итак, у акулы больше зубов, чем у улитки?
2: Да.
3: Каспийское море – это озеро?
2: Море.
3: У Чебурашки на картинке, у Чебурашки на картинках в книге был хвост?
2: Нет.
3: Звук в воде движется на огромной скорости?
2: Нет.
3: В России официально существовал налог на бороду?
2: Да.
3: Ну сейчас июля. Подведет итоги.
4: Давай, дорогие мои, я насчитала 2 правильных ответа.
1: Два правильных ответа.
3: Давай разбираться с неправильными. Итак, да. Вы на вопрос, у акулы больше зубов, чем у улитки, ответили... По-моему, нет.
2: Да.
3: А, правильно.
1: Да, да, что больше?
3: А, да, ответили. Да. А вот и неправда. Да. А вот и неправильно. Нет. У улитки от 14 тысяч до 30 тысяч зубов. Ну, в зависимости от вида. А у акулы от 2 тысяч до 3 тысяч всего лишь.
1: Это вот потому что... Почему все думают, что у акулы зубов-то больше? Я что-то ни одного человека не знаю, кого укусила бы улитка. Так.
3: Второй был вопрос. Каспийское море – это озеро? Вы ответили, что это море. Ну, то есть ответили, что нет. А на самом деле Каспийское море – это озеро. Это самое большое, замкнутое, бесточное озеро на Земле. Оно не впадает ни в один океан. Вот так вот.
1: Ну,
2: буду знать.
1: Вот, давай дальше.
3: Про Чебурашку. На картинках в книге был хвост у Чебурашки или не было хвоста? Что вы ответили?
2: Нет.
3: А на самом деле, да. Да, в книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашка изображен с коротким таким, знаете, туловищем и довольно заметным длинным хвостом.
1: Еще он и длинный хвост к тому же. Господи, вот это в моем случае.
4: Совершенно этого не помню. Вот у меня это, то есть я бы не ответила.
3: Вопрос 4 звучал так. Звук в воде движется на огромной скорости. Вы ответили...
1: Как?
3: Я не помню. Ответили да. Да, все правильно. Движется быстрее в 4 раза, чем в воздухе. Ну и по поводу бороды. В России официально существовал налог на бороду. Да, существовал. Петр Первый ввел, а потом Екатерина Вторая взяла и отменила.
4: Ну и правильно сделала.
1: Какой-то бородатый мужик, наверное, ей досадил. Так что, значит, сколько мы сегодня высылаем нашей слушательнице?
3: 2000 рублей!
4: Ура!
2: Ура!
3: У вас есть возможность передать еще приветы в прямом эфире, пожалуйста.
2: Передаю большой привет моему городу и родному городу Юли Калининой.
4: Спасибо.
2: Привет. Тут очень хорошие, добрые люди живут. Я тоже, к сожалению, тут 10 лет живу, но уже поняла про это. Так что, да, спасибо. Вас опять рада слышать, Иван и Александр, уже в третий раз.
1: Спасибо. Я
2: сказала, сейчас будете смеяться. Все, спасибо вам большое. Будем звонить.
3: И вам хорошего вечера, спасибо за игру.
0: Вечер на пять на русском радио.

0: сделать артистов счастливыми. Артист наш счастливый когда? Когда получает золотой граммофон. Все, пришло время нам с вами вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе, в Одноклассниках, проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте, влияйте на итоги.
1: Ну и среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря.
0: Рукой подать, между прочим. Осталось совсем мало времени.
2: Я уже наряд приготовила. У вас какие-то длинные руки еще.
0: У нас много планов. Ладно, давайте к теме сегодняшнего вечера эфира. Мы сегодня вспоминаем. Вспоминаем, что мы потеряли много лет назад, а потом неожиданно нашли. Вот так вот.
2: Да, Надежда Стрельникова прислала душераздирающее сообщение. Ну-ка. Много лет назад мой муж потерял обручальное кольцо в примерочной известного гипермаркета одежды. Все друзья нам стали говорить, что это плохая примета, и мы скоро разведемся. Спустя неделю муж пошел выискать и каким-то чудом нашел. Фух. Слава. Очень не хотел разводиться. С тех пор он боится его потерять, и поэтому оно лежит дома в шкатулке.
0: Прекрасно.
2: Слушай, а почему ты не носишь обручальное кольцо? Дорогая, я боюсь его потерять.
0: Кстати, хорошая это причина.
2: Ребята, как человек, который один раз потерял обручальное кольцо...
0: Ну ты же жив-здоров сидишь.
2: Жив-здоров, но это был мой второй брак.
0: Так, Евгения Шулаева пишет свою историю. Однажды я потеряла в 7 классе бежевые штаны, а нашла их через 15 лет у своей бабушки. Она их решила просто сохранить, и мне просто об этом не сказала.
1: Ой, ну ничего себе.
2: Да бабушка, наверное, модница, да, сама в них потихонечку рассекала.
1: Нет, у бабушек, знаешь, как бывает, не носи сейчас, оставь к весне или оставь там к празднику.
2: На зиму оставь, под штаны поддеть. Да.
0: Вы как будто про зеленый горошек, это на Новый год сейчас рассказываете.
2: Ну, в принципе, где-то есть рядом.
3: Такой. Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к «Авито Авто».
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. «Авито» не является стороной сделки купли-продажи.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки. Но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, сегодняшняя наша программа как бы напоминает вам, друзья мои, если вы что-то когда-то потеряли, ищите это на русском радио. Хе-хе.
2: Это типа хорошее настроение?
1: Это типа не перебивай сейчас. Мы сегодня выясняем, что вы однажды потеряли и случайно нашли через годы, и что почувствовали в этот момент. Вот теперь перебивай.
3: Юль, как он гавкнул на тебя.
2: Вообще
1: что
2: ужасно.
1: Такое? Что такое?
2: Он когда-то потерял командный голос, а сегодня вновь его обрел.
3: Так, читаем сообщение наших слушателей. Давай, вперед.
2: Яна пишет, в детстве с братом играли в пиратов, собрали все золото, что было дома. Обручальные кольца родители, серьги, часы. Все положили в охотничий мешок, спрятали и, естественно, забыли куда. Uh-huh. За этот подвиг получили. А спустя 2 года мама нашла наш клад в шкафу на самой верхней полке.
3: Uh-huh.
2: А у меня сын так сделал. Он ключи от дома спрятал.
1: Uh-huh. В смысле ключи
2: да,
1: от дома?
2: Да, ему было 2 года, наверное. Сцапал целую связку и припрятал.
1: И когда нашли?
2: Ну, сколько-то времени я на это потратила.
1: Пришлось менять. Слушай, но дети здесь в твоей истории, конечно, устроили маме бесплатный инфаркт на 2 года.
2: Конечно.
1: Но нашли-то через 2 года, и выясняется, что на верхней полке мама ни разу не вытирала пыль за это время.
2: Ну да, такая
3: вопросики,
2: мама
3: вопросики.
1: Плохая мать.
3: Наталья делится своей историей. В 2009 году осенью потеряла цифровой фотоаппарат мыльницу. Было очень жалко, дорого, потому что стоила эта мыльница по тем временам. По приколу обратилась к знакомой, которая делала расклады на картах. Она сказала, что он дома, в темном углу. Проверили все углы, в итоге нашли случайно через полгода весной в рабочей куртке отца.
1: Он дома в темном углу.
3: Да в доме весь дом темный угол.
1: Вот именно что. Сверху, снизу. Еще,
3: наверное, и деньги заплатили за это.
1: Это та же предсказательница, которая умеет человека в багажнике автомобиля найти среди... Он в багажнике.
3: Ой, ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором части. Заходите в мессенджер Макс. Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь своей историей. Что вы потеряли, а спустя какое-то время нашли. Вечер на русском вернется в 19:00.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Обрецела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, друзья. Выполняю обещанное и снова приветствую вас в рамках стола заказов. Ой, ну на улице достаточно прохладная погода, но при этом комфортная для прогулки. Честно, я пока до работы дошла, правда, в моем случае прямо добежала. Ой, я получила такое удовольствие, даже не знаю почему, какой-то воздух необычно свежий, необычно приятный, поэтому обязательно выходите погулять, слушайте в наушниках русское радио, наслаждайтесь приятным вечером и помните, что в нашей компании все обязательно будет хорошо. Ну, а у нас стол заказов, собственно, в продолжении, и если вы собираетесь передавать приветы, выбирайте удобный способ связи. Можно, например, отправлять сообщение на номер +7 988 877 107.9, а можно звонить по номеру 53 46 46, код города 8672.

0: Ой, слушайте, а я так люблю эти лучшие фильмы, эти русские фильмы, эти всякие фильмы. Вообще не имеет значения, чьи фильмы. Самое главное, чтобы они правда были хорошими, лучшими. И один нюанс. Желательно все-таки на реальных событиях. Так что, если что-то есть интересненькое, вы делитесь, дорогие.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: У нас же с вами приятное такое доброе, теплое, почти семейное общение, поэтому можно не только приветы передавать, но и, конечно, поделиться эмоциями, что-то, может быть, какой-то список фильмов предоставить нам, может быть, еще что-то интересное расскажете. Вот, например, коллега сегодня, нет, вчера поделилась, значит, слушайте, она, оказывается, так вышивает. Я была в таком шоке. Я-то думала, она только рассказывает нам самые интересные новости. А нет, как вышивает, да как и крестиком. В общем, слушайте, потрясающе. Мне кажется, что в наше время, во-первых, это все-таки редкость, а во-вторых, это то, что может вместо психолога вам просто успокоить нервы. В общем, я решила, что приобретаю все необходимое и вслед за девочками начинаю обучение. Все буду рассказывать, а вы рассказывайте, как у вас дела обстоят. Мы тут на русском радио вообще всем рады и обо всем поговорим с удовольствием. Если что-то интересненькое, то 53-46-46. Если что-нибудь обычненькое, то 53-46-46. Если, собственно, поздравить кого-то с днем рождения, можно отправить сообщение на номер +7 988 877 107 9. Признаться в любви опять +7 988 877 107 9. Так что просто общайтесь с нами и помните, что в компании русского радио все будет хорошо. И еще, мы во Владикавказе сейчас находимся, понимаете? Поэтому сейчас все проживающие во Владикавказе и те, кто решил погостить, обязательно должны воспользоваться этой услугой, абсолютно бесплатной. Просто позвонить на русское радио, передать всем привет, пожелать хорошего, доброго, теплого настроения, каких-то теплых эмоций, которые вместо шарфика укутают грудь и будут заставлять вас улыбаться. Это «Стол заказов». Меня зовут Лина Мартова. Всем хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Только в сентябре «Джили Атлас» в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Слушать тишину, кстати, это очень здорово. Я так часто слушаю тишину, я прям наслаждаюсь. Я прям могу находиться в горизонтальном положении, отключить абсолютно все и просто смотреть в окошко. Мне доставляет это удовольствие, я словно какую-то перезагрузку такую себе устраиваю. Поэтому если вам есть еще и с кем разделить этот момент, и вы можете вместе слушать тишину, ну, вообще счастливчики. 19 часов и 26 минут во Владикавказе. Всем еще раз здравствуйте, это Русское радио. Мы вещаем из Владикавказа, поэтому всему Владикавказу, всей Северной Осетии, и не только Северной, огромный привет, и пусть все будет у всех хорошо. Дорогие мои, я скоро почитаю ваши текстовые послания, они у нас есть, нам тут Маквалу надо поздравить с днем рождения. У нас, значит, еще от Киса... Да хотя чего, давайте прямо сейчас. Значит, здравствуйте, Русское. Ну и вам не хворать. Поздравьте, пожалуйста, Маквалу с днем рождения. Мы сегодня не сумеем приехать, но завтра обязательно наверстаем упущенное. Пусть она слушает Русское радио и ждет нас с нетерпением. Ух, какие! Так, Кисаев Владимир Анатольевич написал сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Огромное вам спасибо и слова благодарности от всего нашего коллектива за то, что вы делаете все для того, чтобы мы поскорее завершили сегодняшний день. Пожалуйста, передайте приветы Руслану и нашему дорогому и многоуважаемому Габисову Борису. Ну, мы, дорогие мои, всем абсолютно всех уважаем, поэтому всем уважаемым передаем приветы и желаем зеленых светофоров тем, кто за рулем.

Ой, как было бы хорошо, если бы это было правда в самый последний раз. Пожалуйста, дорогие девчонки, ни в коем случае не позволяйте себе раскисать, плакать и уничтожать себя изнутри. Все обязательно пройдет, все будет хорошо. Слушайте Русское радио, в нашей компании вообще все хорошо. Так вот, напоминаю, плюс 7-988-877-107-9. Это номер, благодаря которому вы можете этим хорошо поделиться.

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных».
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Реклама на русском.
4: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Реклама на русском.
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что? Меня снизили.
9: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
10: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
12: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
15: Здравствуйте, Русская. Пожалуйста, передайте приветы всем Кумаритовым. И если можно, я бы хотела передать приветы в Ольгинское. Сегодня у наших девчонок там новоселье. Слушайте, ну мы поздравляем ваших девчонок. Не знаю, кто это, но они молодцы. Добрый вечер, Лина. Пожалуйста, поставь песню «Хай-фай». Я люблю. Очень-очень хочется послушать. Так делайте громче. В чем проблема?

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня в столице, судя по погоде, 69 августа. Солнышко светит неприлично ярко, небо голубое. Деревья пока еще зеленые. Вот, казалось бы, самое время, выйдя на балкон и глядя на столицу, голосом Ивана Васильевича, сменившего профессию, сказать: красота-то какая, лепота. Но тут открываешь всемирную паутину, и всплывает поговорка «народная мудрость», что теплая осень, мол, предвещает долгую холодную зиму. В общем, я решила эту информацию игнорировать и наслаждаться тем, что есть, чего и вам желаю. Даже если эта среда не оправдал ваш профессиональный, амбициозный, смелый ожидания, знаете, что здесь, на русском, вечер окажется именно таким, как вам мечталось. Здорово, весело, легко и очень музыкально. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Ёлка и Дмитрий Маликов с нами в ближайшее время.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Еще раз привет всем собравшимся. Выясняется, с помощью народной мудрости той самой, что осень — это еще рай для птицеводов. Потому как говорят, по осени нужно подсчитывать цыплят. А что делать, если у тебя их нет? Нужно подсчитывать, наверное, те убытки, которые имели место, потому как отпуск, каникулы, летние наряды и прочие радости, без которых жизнь просто немыслима. Да, осень — это действительно время запасов, время накоплений, в том числе и положительных эмоций, потому как впереди зима. Ух! Говорят, что тогда случаются и холода, одинокие дома и прочие неприятные вещи. Впрочем, здесь на русском любое время года прекрасно, но все-таки давайте вот этой осенью поднакопим положительных эмоций.

0: тебя. Ну, на самом деле, если подумать и продолжить осеннюю тему, то получается осень без компании – это время, потраченное впустую, потому как холодно, грустно и некому руку подать. И даже если в центре города, где красиво и, казалось бы, по-осеннему празднично, оказываешься в гордом одиночестве, ну нет, это все сплошная печаль. В общем, друзья мои, как всегда, рекомендую обязательно, срочно, все непременно найти того самого человека, с которым можно сначала осень встретить под одним уютным пледом, а потом перезимовать вместе. Конечно, вместе стоит слушать русское радио, заряжаться позитивом и помнить каждое мгновение о том, что здесь мы, независимо от того, в компании вы или в гордом одиночестве, каждому-каждому рады. Артур Пирожков и Five Family в ближайшее время, ну а я, Юлия Калинина, желаю всем теплой, нескучной и не одинокой осени.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная» на русском.
0: Русское радио.

недель тому все издания написали о том, что, мол, Анна Семенович и Татьяна Буланова, поссорились. И поссорились, потому что не поделили песню. И пресса, представьте, начала желтеть, как деревья осенью, и муссировать этот несуществующий скандал. Ведь девушки вовсе не поссорились. Напротив, как мы сами слышим, они спелись, причем спелись основательно. Дуэт неожиданный, но очень красивый. Когда две звезды встречаются в одной студии звукозаписи, когда две красавицы хотят спеть о главном, что есть в нашей с вами жизни, о любви. Вот тут-то и начинается самое интересное. И что приятно, друзья мои, эту ярчайшую премьеру вы услышали здесь, на русском. Без перерыва стараемся вас радовать самыми горячими хитами нашей российской эстрады. Оставайтесь, мы вам рады, и пусть осень будет теплой и музыкальной.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 15+. Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

глядя на Юлию Савичеву, надежда обнаружить ее в состоянии творческого анабиоза практически равна нулю. И слава богу, пусть так и будет. Достаточно открыть соцсети певицы. Становится понятно, что даже если рок-н-ролл говорит нам пока, то Юля с нами точно не прощается. Каждое ее выступление – это настоящий фейерверк эмоций. И несмотря на статус жены и мамы, вот, казалось бы, могла бы дом сидеть и пирожки печь, но нет. У нее действительно активный гастрольный график и огромные творческие планы. Как она все совмещает, я не знаю. Видимо, в ее сутках как минимум 36,5 часов, а точно не 24, как у нас с вами. Если у вас также полно творческих амбициозных планов, то пусть все сбудется, пусть все получится. Мы здесь на русском целиком и полностью за вас, бесценные мои. Доброго вечера. Пока отдыхаем.

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
6: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат опубликовал свежие данные по инфляции. Недельная инфляция чуть ускорилась, а годовая, наоборот, замедлилась до 6,25%, пишет Интерфакс. По данным ведомства, в стране продолжают дешеветь сезонные овощи и фрукты. Цены на картофель, яблоки, капусту, морковь, лук и огурцы снизились за неделю на 2-3%, а вот помидоры и бананы подорожали. Также прибавили в стоимости куриные яйца, пшено, гречка, колбаса и соль. Цены на бензин не изменились, дизельное топливо более чем на 0,5% подешевело. Страховщики заявили о готовности проверять наличие полисов ОСАГО при помощи дорожных камер, но вряд ли нарушители начнут получать штрафы с 1 октября, рассказали Коммерсанту в Российском союзе автостраховщиков. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал закон об использовании дорожных камер для проверки ОСАГО, назвав его принятие преждевременным. Он отмечал, что в базах слишком много нестыковок, и если начать штрафовать водителей, существует риск негативного общественного резонанса. Другим новостям, в России появится удостоверение учителя. Правительство установит единый образец документа, подтверждающего статус педагога. В Минпросвещении заявили, что одновременно усовершенствуют требования к рабочему времени преподавателей и объему их учебной нагрузки. Ранее президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Далее о спорте. Сборные России по волейболу допустили на европейские турниры. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Первым официальным турниром, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, станет Лига наций в следующем году. Решения по клубным турнирам, прежде всего по волейбольной Лиге чемпионов, пока нет. У меня на этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках, ближайший менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Возможно, прекрасное начало нового музыкального часа здесь, на русском. Казалось бы, невозможно, что Дима Билан возьмет и однажды запишет трек с Анной Асти. Артисты до этого не были замечены в особо тесных творческих отношениях, но невозможное все-таки случилось. И именно вот в этой невероятности и есть главная изюминка. Шедевр под названием «Эпилог» в нашем эфире звучит. Впрочем, Дима Билана и Анну Асти как отдельные частицы нашей российской эстрады мы в нашем эфире всегда готовы встретить с распростертыми объятиями. Ну, а каждому из вас, друзья мои, рады как самому дорогому гостю. Вот представьте себе, что именно для вас стоит кресло, на котором написано «VIP-персона», и вы бамс в это кресло присели, отдыхаете, слушаете любимые песни и наслаждаетесь каждым мгновением жизни здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, остаюсь вместе с вами, отвечаю за культ массовый сектор, а также подачу напитков. Ладно, последнее исключаем. Сагдиана прямо сейчас, руки вверх, чуть позже, также впереди винтаж на русском.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Ну почему глагол «любила» в прошедшем времени? И сейчас любим. Причем любим чисто и искренне, как и все песни группы «Винтаж». Готовы поспорить, что вы не помните, что делали 24 января 2009 года. А между тем, именно в этот день песня «Ева увидела мир». Сингл, надо сказать, был самым удачным в России по итогам 2009-го. А песня стала самой ротируемой русскоязычной музыкальной композицией. Среди всех российских радиостанций прозвучал в эфире более 450 раз. И одновременно с этим трек стал самым коммерчески успешным в 2009-м в плане цифровых продаж. Ну что, дорогие мои, вот такие приятные воспоминания нас с вами согревают. И да, 2009-й хоть и был давно, но я помню, что год был классный, максимально успешный для меня. А приятные воспоминания далее здесь на русском от Марии Краймбрери.

0: Кристи и Туркен только что здесь, на русском. Этот дуэт нам с вами подарил десятки классных треков. Хотя не скрою, когда исполнители только появились на нашей эстраде, я к своему стыду вообще не поняла, кто есть кто. А позже разобралась, что Бахти — это Бахтияр, а Туркен — это восточная красавица, певица, умница Туркен Салманова. Вот такие трудности перевода порой нас с вами настигают. И если вы их тоже периодически испытываете, когда, например, слышите в новостях нечто подобное. Эль-Ниньо снова влияет на погоду. И вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Мой коллега Петр Кузнецов в программе «Экологическая среда» готов дать объяснение. Слушаем.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня предлагаю разобраться в феномене Эль-Ниньо, о котором говорили почти все лето. И сейчас продолжают его упоминать. В переводе с испанского Эль-Ниньо — это малыш или мальчик, который, это я уже от себя добавляю, растет на глазах. По сути, это природное климатическое явление, при котором в экваториальной зоне Тихого океана естественным образом и значительно при этом повышается температура воды. Но аномалия эта оказывает влияние на погоду по всему миру, потому что в эпицентре событий воздушные потоки меняются, а зоны дождей и засух смещаются.
1: Экологическая среда.
2: За всю историю метеонаблюдений зафиксировано три подтвержденных феномена Эль-Ниньо. Каждый из них сопровождался глобальными экономическими, природными и, увы, человеческими потерями. Это 82-83 годы, было много лесных пожаров в Африке и чудовищные штормы в Калифорнии. 97-98, когда Эквадор и Перу буквально уходили под воду, а Индонезия страдала от зноя. И, наконец, 15-16, то есть 10 лет назад, перегрев воды привел к масштабному обесцвечиванию и гибели кораллов Большого барьерного рифа. Повлиять на Эль-Ниньо человек никак не может. В нашем случае уместно будет развести руками и сказать, ну, уже поздно. Кстати, в России влияние феномена носит косвенный характер, разве что лето якобы было теплее нормы. Но вы это заметили? Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите себя и все вас окружающее.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ «Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

друзья мои, надеюсь, не забыли, что через пару недель, 15 октября, будем юбилейный день рождения любимого исполнителя отмечать. Это я, конечно, про Николая Баскова. И если у кого-то из ваших близких также нынче праздник отмечается, то давайте не скупитесь на добрые слова. И можете пропеть или просто взять, да и написать к нам сюда на русское, чтобы я ваше поздравление, пусть даже не в вокальной форме, а в самой что ни на есть обычной, то есть в стихах или в прозе, доставила тому, кто дорог вашему сердцу. 916-003-105-7. Пишите непременно, мессенджеры наши работают, а кроме этого сообщества русского ВКонтакте и в Одноклассниках все к вашим услугам. Но для того, чтобы вы правильное настроение поймали, вот группу Бандерас для вас припасла. Adios!

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России допустил нормализацию ситуации на рынке топлива до конца года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайший трехлетний период. По прогнозу регулятора, после стабилизации топливного рынка в базовом сценарии устойчивая инфляция возобновит снижение. Кроме базового, ЦБ описал три альтернативных сценария, предполагающих негативное влияние на экономику России мирового кризиса. Регионам выделят больше средств на регулирование популяции медведей. По данным правительства, численность хищников за 30 лет выросла вдвое. Сейчас в стране больше 300 тысяч особей. Власти задумались о выводе бурого медведя из списка лимитируемых видов. Охота на медведя регулируется установленными сроками, лимитами и квотами. В этом году медведи стали гораздо чаще нападать на людей. Охотоведы объясняли это в том числе плохим урожаем кедрового ореха, которым питаются эти хищники. В России зарегистрировали первую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат создали не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Это должно помочь иммунной системе лучше отвечать на вакцину, объяснили разработчики. Они также отметили, что в сезон пыления прошлого года концентрация пыльцы березы в воздухе превышала обычный уровень более чем в 5 раз, что сделало полученные клинические данные максимально репрезентативными. Ну и последнее. Самый дорогостоящий тур минувшим летом продали в России за 30 с лишним миллионов рублей. За эту сумму группа туристов отправилась почти на месяц в турецкую Анталию. В ассоциации туроператоров отметили, что впервые самые дорогие туры пришлись только на Турцию. По данным туроператоров, средний чек на поездку в эту страну в летнем сезоне вырос на 4% до 250-300 тысяч рублей. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, конечно, здорово было бы прокатиться по миру, но, как всегда, долг зовет. И, надо сказать, это самая приятная обязанность, какая только может быть, передавать приветы и поздравления, приносить праздник в каждый дом, в каждую семью, в каждый трудовой коллектив. Добро пожаловать в «Стол заказов» на русском. Помните, что именно ваш привет для кого-то сегодня станет настоящим подарком. И такой вишенкой на именинном торте. Еще раз напомню, что координаты наши неизменны. 916-003-105,7. Пишите непременно. Привет, Русское радио. Всем желаю счастья, родителям хорошего настроения. Папульке Сергею и маме большой привет. Это пишет Олег. Марина передает привет любимому супругу Андрею Пахомову. Удачи в работе. Люблю тебя. Жена Маришка подписалась. Череповецкий район, деревня Ботова на связи. Глеб просит передать привет всем, кого знает. Хорошего настроения. Доброго вечера. Наталья пишет. Дима, прости и отпусти. Я тебя очень люблю, Калининград на связи. Ну что, пусть эта любовная история закончится как-нибудь счастливо. И счастливо это совершенно не обязательно, когда в добрый путь на долгие года рука об руку. Вполне возможно, каждый из этих двух людей обнаружит свое собственное счастье где-то на стороне. Дорогие мои, пусть все будет хорошо. Оставайтесь на русском и еще раз добро пожаловать.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Ну, я также всего хорошего желаю тем, кто появился на свет в этот день, 30 сентября. Дорогие мои, давайте-ка поздравлять наших новорожденных и, конечно, тех, кто сегодня именины отмечает. Это Вера, Надежда, Любовь и, конечно, София. Поздравляем нашу доченьку Журавлеву Веронику, которая была крещена как Вера, с Днем Ангела. Доченька наша, красотка, с праздником. Пусть твой ангел всегда будет рядом с тобой. Будь здорова и счастлива. Это родители из Усть-Лабинска, в частности, Татьяна. Анна пишет из Пензы. Всем большой привет. Второй день, увы, настроение на нуле. Хочется что-нибудь, чтобы что-то очень хорошее произошло. Обязательно так и будет, дорогая Анечка. Я уверена, что такой красотке, как вы, непременно повезет. Улыбайтесь, вам очень идет. И вместе с вами поздравляю всех Надюшек, Любочек, Верочек и Софии с праздником.

Ну что, дорогие мои, всех брачующихся поздравляю. Как известно, осенью у нас пора свадеб, издревле так повелось. И если вы этой осенью нашли свою вторую половинку, мои поздравления. Надеюсь, что все у вас будет хорошо. Берегите друг друга, будьте счастливы. А Михаил Владимирский пишет: большой привет Полиночке Константиновне за помощь, поддержку, за ценные советы. Большое ей спасибо. Ну а мне Михаил желает легкого эфира, отличного настроения. Друг мой принимает всего наилучшего. Павел Кучеров отметился. Павел, здравствуйте. Сегодня разные праздники, но мне, как всегда, понравился, можно сказать, самый необычный день потягивания и мурлыканья. О, Павел, уверяю вас, у моих кошек это праздник каждый день. Передаю привет и друзьям. Всем желаю прекрасного вечера. Тоня Лысенко, городу Невинномысску, большой привет передает всей команде «Русского наилучшей». Людмила Агафонова-Белецкая пишет: отличного октября. Вера, Надежда, Любовь, София. Принимайте поздравления. Верочку Симагину и крестную Надежду поздравляю. Здоровья, счастья, мира, добра. А всей команде «Русского» наилучшие пожелания, как всегда, виртуальные обнимашки. Дорогая Людмила, принимается.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Ну, я бы предпочла, конечно, на всю жизнь остаться рядом с вами. Спасибо вам, друзья мои, за компанию теплую, классную, замечательную. Передаю привет семье Невединых, сыну Ярославу, дочке Веронике, сыну Станиславу и, конечно, супруге дорогой. Всем желаю хорошего настроения и спасибо за то, что вы у меня есть. И это сообщение от Сергея. Текс. Алена пишет: «Привет, русская, передайте привет Виктору Шакирову. Я его очень люблю, даже обожаю. Это Алена». Махмуд просит передать привет всему Ставропольскому краю и говорит спасибо своей любимой за самый вкусный на свете борщ. Вот это я понимаю, это по-нашему. Татьяна из Волгограда всех девушек поздравляет с Днем Ангела. Верочка, будь счастлива, для тебя особенные поздравления. Здоровья тебе и всего самого хорошего. Усть-Лабинск и Журавлёва на связи. Аня передает привет дочке Лерочке. Она переезжает с Урала жить в Санкт-Петербург. Удачи тебе, дочь, я с тобой. Вообще здорово, когда родители поддерживают. У меня мама именно так всегда и поступала. В самые мои безумные начинания она говорила: «Отлично, у нас все получится». Вика пишет: «Хочу поздравить всех причастных с Международным днем переводчика. Хочу пожелать всем переводчикам крепкого здоровья, настроения хорошего. Поблагодарить хочу за их замечательную профессию. Профессия нужная, без нее действительно никак». Вика Виктория из Санкт-Петербурга, вам большой привет и спасибо за теплую компанию. Сергей пишет: «Подмосковье на связи. Передаю приветы всем, кто настроил приемники на частоту русского радио». Сергей, вам тоже большой привет. Спасибо, что вы со мной.

Да, у нас здесь на русском, конечно, не разноцветное стекло, никаких подделок, только беспримесные настоящие эмоции. Ксения пишет, а в городу Абинску большой привет, а на связи Краснодарский край. Ждем нашего папу с вахты. Ура, завтра будем дома. Моим деткам Анюте и Тимофею вечерний привет. Всем добра и теплой осени. Ксюш, прекрасный выбор имени для вашего сына. Мы его тоже Тимофей зовут, так что будем знакомы, будем дружить семьями, хоть и виртуально, но очень крепко. Татьяна пишет, дорогое русское радио, здравствуйте, Танечка, привет, привет. Поздравляю Веру из Москвы с Днем Ангела. А, Верочка, пусть ангел тебя бережет, будь любима, будь успешна. Всем девочкам большой привет. А, дорогая Татьяна Жаркова, еще раз приветик большущий. Тань, ваши именины, хоть и не скоро, я вам желаю всего наилучшего, улыбайтесь. А, большой привет Лауре и Аделине передает Руслан. Александров передает большой привет в город Хабаровск. Анютка адресует свой привет супругу Сергею Зыжевска. Очень тебя люблю, немного за тебя переживаю, надеюсь, что ты меня слышишь. Сергей, срочно напишите супруге. Ольга пишет из Рыбинска. Огромный привет Михайлову Вове. Вов, улыбнись прямо сейчас. Ну что, дорогие мои, улыбайтесь и слушайте любимые песни на русском.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
4: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
7: «Русское радио». Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

что, дорогие, мы с вами не прощаемся во всяком случае пока, но певице Свет всех хочется большое спасибо сказать за верность единожды выбранному стилю. Только что греченная премьера, все в курсе. Все в курсе, что она очаровательна, все в курсе, что впереди у этой девушки большая интересная творческая жизнь. Юлия просит передать привет дочке Марусе, всего наилучшего всему Липецку, также большой привет, и еще Галюне из Парижа наилучшие пожелания. Анна из города Шуэ, Ивановской области, с Днем Ангела передает поздравления для знакомой и для коллеги. Наденька и Верочка, вам большой привет. Пусть у вас все будет хорошо, пусть любовь переполняет сердце, пусть надежда сияет вам, как самая яркая звезда. Большой привет всем слушателям любимого русского из Парижа, особенно девушкам, дамам, носящим прекрасные имена Вера, Надежда, Любовь. Это Татьяна пишет. Танечка, вам тоже большой привет и всего самого хорошего. Виктория передает привет папе Алексею Николаевичу. В общем, всем, кто знает, наилучшие пожелания, доброго вечерка. Дорогие мои, огромное спасибо. Стол заказов действительно удался. Всегда оставайтесь такими же солнечными и позитивными.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минцифры представила третий пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. Согласно документу, на портале госуслуг заработает единая платформа согласий. Благодаря этому пользователь сможет в одном месте увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые он когда-либо давал. Кроме этого, в стране запретят продавать сим-карты, которые уже оформлены на других абонентов, а еще будет ограничена торговля предоплаченными симками. Операторы связи смогут продавать сим-карты только с нулевым балансом. Налоговая служба расширит контроль над бизнесом, использующим онлайн-кассы. Количество поводов для налоговых проверок станет больше. Вместо 3-10, пишет газета «Коммерсант». В список попали, например, высокая доля возвратов и расчеты только наличными или, наоборот, исключительно безналичными средствами. В Минфине отметили, что с помощью новых индикаторов можно будет точечно выявлять риск нарушения, не увеличивая нагрузку на добросовестный бизнес. В России завершилась приемная кампания в вузах. В Миноборнауке заявили, что сегодня последний день приема на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. Зачисление в аспирантуру продолжается. Приемная кампания в российских вузах стартовала в конце июня. В этот раз было 620 тысяч бюджетных мест. Средний конкурс по стране 18 человек на место. Ну и последний опрос показал, что почти 90% российской молодежи общается с друзьями только мемами. Респонденты в возрасте до 25 лет отметили, что отправляют своим друзьям 570 мемов в год, а взамен получают еще больше – 660. При этом 75% опрошенных считают, что общение с помощью смешных картинок и роликов способствует укреплению дружеских отношений. Больше трети признались, что шутки из сети помогают им выражать эмоции гораздо точнее, чем слова. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, насчет шуток из всемирной паутины, это абсолютная правда. Меня они очень часто выручают, особенно когда я поссорилась с супругом. Тут же начинаю находить всякие забавные мемы и отправлять. И как-то сразу теплеет обстановка. И вот я недавно узнал забавнейший факт. Оказывается, одна из самых популярных инструкций во всемирной паутине – это рецепт приготовления, чего бы вы думали, пельменей. Угу. Да-да, воду вскипятить, пельмешки забросить, добавить соль, перец по вкусу. В общем, я надеюсь, все, что вы сегодня закусываете на ужин, имеет исключительно приятный вкус, а деликатес музыкальный здесь, на русском, сопровождают каждое мгновение вашей жизни. Всем доброго!

дорогие мои, разменяли мы с вами последний час завершающего дня первого осеннего месяца. Вот так сложно получилось. И я надеюсь, что этот месяц вам запомнился как радостный, праздничный, принесший вам хорошее настроение, может быть, какие-то невероятные профессиональные успехи и достижения. Оставайтесь здесь, на русском, и я ничуть не сомневаюсь, что вся осень, даже ноябрь, страшно сказать, у нас с вами пройдет вот так весело и максимально тепло. Руки вверх, винтаж и Елена Корикова уже совсем скоро, ну а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Затем передам вас в надежные и нежные руки моего коллеги Артема Сорокина.

Александр Панайотов известен нам с вами не только как обладатель уникального голоса, но и как один из самых стильных исполнителей нашей российской эстрады. Вот сейчас пробежался по соцсетям певца, и да, понимаю, что неизменное сочетание черного и белого, а также прекрасная форма, в которой находится певец, они делают свое дело. А еще Александру очень кепки идут. Настоящий английский джентльмен. Впрочем, я надеюсь, что Александр все-таки останется с этой стороны Ла-Манша, и, как всегда, нас с вами будет радовать классными песнями. Впереди у нас группа «Градусы», которая действительно поднимет градус настроения, несмотря на то, что песня, казалось бы, самая осенняя. Но по настроению так я ее определяю. Ани Лорак заглянет чуть позже, потом Полина Гагарина и Бурито. Все это для вас здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго вечера, доброй ночи.

0: самурай нашей эстрады. Это Бурито. Только что здесь на русском. Очень нравится эта песня. В моем персональном плеере занимает не последнюю строчку. И знаете, не могу не восхититься, насколько стильный парень и насколько классные треки выпускает два минувших десятилетия. Нам с вами также желаю невероятно продуктивного трудового дня. Это уже завтра с утра пораньше. А для этого надо как следует отдохнуть сначала вечером, а потом и поздней ночью, чтобы 1 октября в первый день второго осеннего месяца показать всем, что такое по-настоящему яркие трудовые свершения. Итак, друзья мои, здесь на русском любимые песни слушайте, отдыхайте. Ну а завтра с утра пораньше пусть будут полет мысли и фантазии.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: что сказать, друзья мои, когда произносишь любимое имя, уже начинаешь чувствовать себя счастливым. Филипп Киркоров так нежно поет о девушках с именем Луиза, что, я думаю, добрая половина страны, ну, то есть те барышни, которые это имя носят, воспринимают это исключительно на свой счет. Мол, да, я такая сильная, красивая, загадочная. А коллега мой Артем Сорокин уже готов наверняка ответить на мой коварный вопрос.
1: Привет.
0: Артем, привет.
1: Привет, Юля.
0: А, вот скажи мне, сегодня у нас праздник большой, Вера, Надежда, Любовь, София. А у тебя какие имена любимые, те, что в сердечко?
1: Ты знаешь, считаю этот вопрос немножко с подвохом, потому что если я какие-то назову имена, то другим радиослушательницы могут обидеться. Поэтому я сделаю такой ход. Я назову любимые имена своих ближайших родственников.
0: Так.
1: Ну, естественно, мама Валентина, естественно, тетя Зоя, Ирина.
0: Да.
1: Юлия.
0: Спасибо.
1: Понимаешь, ну как я могу тебя не назвать? Только попробовал
0: Спасибо.
1: Бы не назвать,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Ну, конечно, в следующий раз подсыплю тебе соли в чай.
1: Короче говоря, политически корректно я сейчас, понимаешь, поступил. Хотя на самом деле есть любимые имена. Пусть это останется секретом.
0: Хорошо. Но я знаю, что мама моя сейчас нас слушает, поэтому скажу, что одно из моих любимых имен – это Лариса, конечно.
1: Еще я, знаешь, хочу сказать, что часто любимые имена – это вот девчонки или мальчишки, с которыми ты сидел в школе, за одной партой. И у тебя были с ними хорошие отношения. Ну вот у меня, например, Евгения, Женя, Катя, Екатерина, понимаешь? Я за классику.
0: Ну, действительно, очень красивые, нежные имена. Главное, ведь когда ты это имя произносишь ласково, оно звучит иначе. А то знаешь, как скажут «Евгения Ивановна» — это одно. А когда скажут «Женечка» — это уже совершенно другое.
1: 100%.
0: Ну что, Тём, я тебе желаю в рамках стола заказов произносить имена наших слушателей с нежностью и уверена, что они тебе ответят взаимностью. Прощаюсь с вами до завтра, друзья мои. Будем с вами общаться в составе нашего вечернего шоу «Вечер на русском» от 18 до 20 по Москве. До скорого.
1: Пока.
0: Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В этом выпуске о наиболее заметных новостях минувшего дня. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит федерального бюджета в следующем году запланирован в размере 5,5 триллионов рублей. В последующие 2 года показатель также будет превышать отметку в 5 триллионов. Ранее президент России призвал Госдуму принять сбалансированный и реалистичный федеральный бюджет. В нем должно быть заложено финансирование всех социальных обязательств перед россиянами, заявил Владимир Путин на первом заседании Государственной Думы 9-го созыва. Росстат опубликовал свежие данные по динамике потребительских цен в стране. По данным ведомства, недельная инфляция чуть ускорилась, а годовая, наоборот, замедлилась до 6,25%. В России продолжают дешеветь сезонные овощи, цены на бензин за неделю не изменились, дизельное топливо более чем на 0,5% подешевело. Страховые компании усомнились в том, что дорожные камеры начнут рассылать штрафы водителям без полиса ОСАГО. Такой механизм планировали запустить с 1 октября, и страховщики заявили, что технически они к этому готовы, но есть сомнения в правительстве. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Госдума преждевременно приняла закон о проверке ОСАГО по камерам, потому что в базах много ошибок и нестыковок. Страховщики долю автовладельцев без полисов ОСАГО оценивают примерно в 10%. Операторам связи разрешили подтверждать аккаунты граждан на портале госуслуг. Такое постановление подписало правительство. В Минцифры отметили, что это расширит возможности для пользователей, особенно в регионах. На госуслугах есть 3 вида учетных записей. Упрощенные позволяют получать справочную информацию, стандартные открывают доступ к простым сервисам и подтвержденные дают полный доступ к услугам, включая оформление документов и подачу заявлений в режиме онлайн. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: А чего нам молчать-то? 1 октября на календаре, начало второго чудесного осеннего месяца, который, безусловно, принесет разные новости, но и хорошие тоже. И мне сразу хочется процитировать так. «Мы теперь в октябре, только вовсе не грустно. Листья кружат вокруг. Так красиво, искусно». И хочется верить, друзья, что октябрь будет умеренно холодным. Раз уж поэтическое настроение в начале часа я задаю, то и давайте такое. Не так уж и безрадостно в тоскливом октябре, когда ты в меру толстенький и в тепленькой норе. Это точно, так что я желаю всем нам утепляться, желаю всем нам запасаться. Вот это ощущение того, что какой-то особенный уют появляется с наступлением легких холодов, когда ты проходишь мимо кофейни, и этот аромат, он тебя завлекает в теплое помещение, и уже ты готов совершенно по-другому воспринимать эту осень. Мне кажется, это ощущение, оно в октябре особенно-особенно появляется. Появляюсь здесь я, Артем Сорокин. Всем большой привет. С вами проведу ближайшие часы. Будет классно. Разные песни, разная интересная информация. В общем, по-разному будет в ближайшее время. Оставайтесь. Начнем мы с классики от «Фабрики».

0: это я, Бахти Туркин, на Русском радио в 00:32 по Москве. И знаете, как сказала одна остроумная женщина, возвращаться к бывшему – это как вшивать обратно гланды. Ну, с другой стороны, в жизни всякое бывает. Мне кажется так, часто люди возвращаются к бывшим не потому, что никого лучше не нашли, а потому что осознали через какое-то время, что сделали недостаточно для того, чтобы эти отношения были хорошими, или вообще оба вели себя как дураки. Не хранили, не ценили, а от того и по глупости разбежались. Ну, чего только не бывает. Бывает, что и возвращаются люди друг к другу, и женятся, и счастливо потом живут. Я лично знаю такие примеры. Ну, а в отношении плохих бывших, которые плохо себя вели, давайте пожелаем им хотя бы удачи, потому что настоящее счастье они уже упустили. Ведь правда? У нас впереди на Русском радио Ирина Дубцова. Очень веселая новинка прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

0: легко быть вместе, это как сон, знай, дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, вот для чего люди сходятся. И это точно, когда все хорошо, все легко складывается в отношениях. Вроде как легко выдать эту фразу, мы будем вместе, ведь правда. А когда проблемы начинаются со здоровьем, с деньгами, с местом жительства, да просто в силу разных каких-нибудь сложностей, тут проверка на вшивость, мне кажется, и начинается. И всем я желаю, друзья, эту проверку проходить по возможности, если же, ну, вдруг в силу каких-то причин не проходите, признавать ошибки, меняться, в конце концов, мне кажется, все-таки людей соединяет вместе проведение. И было бы смешно и странно разбрасываться вот этим решением. Впереди Никита и Мария Зайцева, все слова о любви, еще послушаем что-нибудь о любви, Жанны Фриске, а на море белый песок прямо сейчас. Меня зовут Артем Сорокин, всем большущий привет, как здорово, что мы вместе с вами.
1: Артем Сорокин.
2: Далее.

Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Нет, никаких титров. Все только начинается. Все самое интересное начинается. Например, начинается октябрь. 1 октября на календаре. И, знаете, я вчера получил смс-ку от своей управляющей компании. Мол, 1 октября, включаем отопление, бдите. Если какие-то протечки, следите за батареями, то звоните нам. Ну, слава богу, что сегодня дадут отопление. А то из отопительных приборов в моей квартире были только я и кот Мурзик. А сколько анекдотов на тему отопления. Мне, например, нравится такой. Максимально короткий и простой. «Привет, красотка! Познакомимся?» «Я не знакомлюсь. У меня включили отопление». «Привет!» Это правда! Как-то и в квартире будет гораздо приятнее, правда, друзья? Хотя в целом, вот у нас, например, не так уж и холодно. Плюс 10 сейчас в Москве, днем сегодня до плюс 15. Сентябрь был благосклонен. Я надеюсь, что и октябрь будет таким же. У кого холодно в квартире, желаю, чтобы включили отопление как можно быстрее, без всяких задержек.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Вай-барабан. Плохая рифма, я согласен. Но группа «Винтаж» гораздо лучше, только что в песне «Роман» на русском радио. Ну а сегодня, 1 октября, именины у Алексея, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Ивана, Ирины, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Софьи. Вот эта команда набралась. По приметам же, по народным приметам, в первый октябрьский день отмечается Арина Шиповница. В этот день на Руси собирали и сушили шиповник, а еще наблюдали за отлетом журавлей. По приметам судили о приближении холодов. Ну, в общем, да, шиповница очень даже актуальна. Шиповник — это витамины, а то чего-то какие-то простуды стали появляться. Вирусы не дремлют. В общественный транспорт заходишь, все уже кашляют, кто-то чихать начинает. Ну, короче говоря, друзья, я искренне всем пожелаю, чтобы в ближайшем осенне-зимнем сезоне всех нас по возможности пронесло. Ну, пронесло в прямом смысле, не в переносном. В том смысле, чтобы не заболеть. Это очень и очень важно. И, может быть, Арина Шиповница сегодня намекает: пойди-ка завари шиповничка. «Циклон» Юлия Савичева в продолжении на русском.
1: Милый

0: А я мучился уже 2 часа от того, что стол заказов никак не начинался на русском радио. Хотелось узнать, как вы там, друзья, что нового, как дела, кто женился, кто развелся, у кого день рождения, у кого юбилей, кто выиграл на соревнованиях по пинг-понгу, например. Скоро стол заказов, уже 15 минут остается, осталось чуть-чуть, а пока у нас прямо сейчас, максимально неожиданная новинка. Знаете, вот я люблю такие моменты, когда дуэт какой-то случается на русском радио, практически рандомно, как генератор случайных чисел. Вот, например, можете вы себе представить новинку, скажем, дуэт Филиппа Киркорова и Евы Польной? Как вариант. Или дуэт, скажем, Сергея Лазарева и Джонни. Или дуэт Мари Краймбрери и, скажем, Александра Маршалла. Это было бы максимально неожиданно. Или дуэт Алексея Воробьева и Александры Воробьевой. Прикольно. Одна из таких новинок сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби.
3: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная».
2: На русском!
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: По сложившейся традиции, стол заказов, я, Артем Сорокин, начинаю с маленького четверостишья. Стол заказов, не нужны мне 100 алмазов, лишь привет передавай, адресата не теряй. Плюс 7-916-003-105.7, это номер наших мессенджеров, пишите. Я, Артем Сорокин, принимаю в этом часе ваши сообщения, обрабатываю их, смотрю, чтобы все было в рамках, ну и, соответственно, выдаю все это в эфир русского радио. Написать можно, например, на страницу ВКонтакте, можно в Макс написать, можно еще куда-нибудь написать, если достучитесь. Так, смотрю, что есть в самом начале, что есть здесь и сейчас. Привет, Артем, большой привет хочу передать всем, кто слушает русское радио. Радио в Усть-Лабинске. Прекрасно, это написала Екатерина. Валерий пишет: «Доброго утра всем! Поздравляю с днем мотострелковых войск! С праздником, пехота!» Большими буквами «пехота». Татьяна написала: «Как метка, причем метка с буквой «Д», как бы намекая на мед». Татьяна, вы на мед намекали? Как «медко». Классное, хорошее слово, метко. Очень сладкое слово. Все, начинаем мы стол заказов, начинаем мы его с мото, случайности, не случайные. И я абсолютно точно уверен, что не случайно мы с вами оказались здесь и сейчас. Надо передавать приветы. Плюс 7-916-003-105.7. Начинаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Никакого одиночества, мы с вами на русском радио. Это прекрасно, меня зовут Артем Сорокин, и я в «Стали заказы» читаю ваше сообщение. Юля пишет: привет, передайте привет той дороже, которой нет никого на свете, моей маме Светлане Васильевне. Мамочка, в этом огромном и шумном мире только твоя любовь остается неизменной, чистой, согревающей. Спасибо тебе за твою святую материнскую заботу, за то, что ты вырастила меня, чувствуешь на расстоянии, всегда находишь нужные слова. Теперь моя очередь беречь тебя и защищать твой покой. Я сделаю все, чтобы ты мной гордилась, всегда улыбалась и никогда ни о чем не плакала. Пожалуйста, просто будь счастлива, ни о чем не переживай и знай, что ты моя самая большая гордость. Крепко обнимаю тебя, моя родная, и люблю бесконечно, твоя дочь Юля. Юля, ну, будем считать, что вот ваше сообщение — это образец того, как нужно передавать привет мамам. И это абсолютно правда. Вот все, что вы сейчас сказали, я уверен, что каждый из нас также чувствует по отношению к своей маме. Дай бог нашим мамам здоровья, счастья и хорошего настроения.

0: поздравлений.
1: Всем еще раз большой привет от меня, Артема Сорокина, +7 916 003 105 7. Это номер, по которому вы можете писать в наши мессенджеры. Ирина пишет: русская, передайте привет, мой любимый, ты в пути, люблю тебя, жду. Ну, вообще, Ирина, я предлагаю экстраполировать ваше сообщение на всех, кто сейчас в целом в пути. Страна у нас огромная, планета у нас огромная, все, кто сейчас за рулем, слушает русское радио, вам удачной дороги, друзья. Пусть вообще будет весело, просто и без всяких приключений нехороших. Анатолий пишет: доброе утро, Русское радио, привет всем из Красноярска. Хочу поздравить всех пожилых людей с праздником. Пожелать им всего крепкого, ну, в смысле, пожелать им всем крепкого здоровья. А то я как-то прочитал: пожелать им всего крепкого, чтобы все напитки были крепкими. Да нет, не это мы хотели сказать. Мы хотели сказать всем крепкого здоровья, Анатолий, правильно? Анатолий Николаевич, большое вам спасибо. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет в нашу группу родственников. Скажи им, пожалуйста: народ, четвержок наступил, а это значит одной ногой на тропе выходных. Всем целеустремленности, добра, да просто кайфуем, выходные на носу. Это абсолютно точно, Алекс, поддерживаю. Московскому Мурзику от баварского Мирона физкульт привет. Спасибо от Алекса. Всем котам и собакам, слушающим русское радио, большой привет. Опять

На русском радио продолжается стол заказов. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Людмила пишет: доброго эфира, Артем. Чудесного 1 октябрьского эфира, теплого кофе, отличной музыки на волнах русского радио. С любовью, Людмила, Люда. Это взаимно. Так, показалось, что написал китаец, но это все-таки русский. Почему китаец? Потому что очень интересный его ник Любимый. Ну, Лю практически китайское имя. Любимый. Доброй ночи, уважаемое русское радио. Хочу пожелать спокойной ночи красивой девушке, ангелочку Надежде Крыловой. И пусть ее сон ничто не потревожит сладких снов. Написал Любимый. Доброй ночи, русское радио. Поздравьте нашего старшего сына Чечерина Дениса с 26-летием. Здоровья, любви и бесконечного счастья. Тебе, мы тебя все безумно любим. Мама, папа, брат Данил, бабушка, дедушка, Дарья и Соня. Побольше солнца в твои окна, написала Юленька из Майкопа. Какое замечательное пожелание.

Вот с такими словами запускайте ваши сообщения в наши мессенджеры. Еще не поздно. Лети, мое сообщение. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры. Артем, привет. Пишет Людмила из Уссурийска. Очень рада слышать тебя. Спасибо за эфир. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Всем продуктивного четверга. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Всех пожилых людей с праздником, здоровья вам, с первым днем октября также. Племянник Серега, с днем рождения тебя, крепкого здоровья, сдать все экзамены на 5, закончить школу и поступить. Тебя окружают только хорошие учителя и друзья, написала Людмила из Уссурийска. Доброе утречко, Русское радио, пишет Коротышка. Огромный привет из Хабаровска, Комсомольску на Амуре. А самый-самый большой привет моему любимому Саньке. Ты самый лучший, ты просто моя жизнь. Безумно тебя люблю. И здесь просто какой-то, ну, миллион сердечек. Коротышка, по-моему, вы первая, кто, отправляя сообщение на Русское радио, написал такое количество сердечек. Ну, я не знаю, здесь их очень много. Так что, Санька, вы видите, как она вас любит. А Тимур пишет, передайте привет Артему, перемотчику с Подольска, который не работает и спит. Спасибо, Русское радио. Тимур, ну пожалейте моего тезку Артема. Ну, хочет человек поспать. Пусть поспит. Всю работу, которую он не сделает, вы на него потом повесите дополнительно в его другую смену. Договорились? А, Артем, как ты там, спишь?

меня! Стол заказов на Русском радио и финальное сообщение. Сергей Сергеевич пишет: Артем, добрейшего утра. Кузбасс проснулся и сразу на волну Русского радио. Всем новокузнечанам хорошего настроения. Да что там, всем россиянам не унывать, все будет хорошо. Надо просто верить. Сергей, абсолютно поддерживаю. Надо просто верить, все будет хорошо. Но тот, у кого хорошее настроение, даже если вокруг не очень, он уже как бы находится в приоритете в плане восприятия реальности, а значит ее исправления. Анастасия Калачева, доброй ночи, Русское радио, всем хорошего осеннего настроения. Ксения Зуева, доброго утра из Иркутска, уже еду на работу и слушаю вас в такси, всем хорошего дня. Ксения, вам тоже хорошего дня, Иркутску привет. Светлана Аржанцева, всем отличного яркого денечка, прекрасного настроения. Коллегам Анне, Раутканы и Наташе огромный привет, это написала Светлана из Забайкалья. Так, ну и, пожалуй, финальное сообщение. Алмаз Сейтов написал: доброе утро, поздравьте, пожалуйста, моего друга Туребекова с новой машиной. От души поздравляю с автомобилем. Пусть поездки будут в кайф, бензин дешевым, гаишники добрыми. И Тимурка с финальным сообщением. Собственно, оно повторяет то же самое сообщение, которое я уже говорил. Передайте переводчику Артему, который сейчас спит на работе, чтобы он не спал, а работал. Спасибо, Русское радио. Все, друзья, наверное, стол заказов на этом мы будем завершать понемножку. В финале Валерия мы вместе. Потом еще новиночку с вами послушаем. Ну и жду вас всех в следующем часе. Там много всего интересного и свежего, и новинка будет Дениса Клявера в следующем часе. В общем, Русское радио с вами. Всем хорошего четверга. Сегодня 1 октября.

0: Новая песня на русском.
1: Давай, то самое, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: зеленой.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна. Радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.